0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших дети – 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбург идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла, во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высока вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем, облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
3: Реклама.
5: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
3: Джем.ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На календаре сегодня 15 сентября, и это вторник. С вами утренняя гимнастика в ее вечном составе. Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет.
0: Хорошее сегодня утро, в отличие от вчерашнего. Единственное, что я перешел все-таки с балкона домой спать. Сегодня мне как-то показалось, ну, вчера вечером очень уж холодно. Лил дождь, и как-то все было мокро, сыро, неприятно, поэтому я зашел в теплую квартиру.
2: Главное, конечно... что пустили обратно, это самое главное, с балкона, а кровать.
0: А то бывали случаи, да? Так и оставался, ты уж все жить на балконе.
2: До зимы.
1: Я вчера так сильно промокла, но впервые включила печку собственными ручками в машине.
0: Она работает?
1: Да, все классно. Но я впервые ощутила вот это прекрасное чувство, когда ты из холода зашел в теплое какое-то помещение, и оно едет.
2: Когда на улице дождь, это вот мерзко это все, а ты сидишь в машине,
1: да.
2: И тебя там тепло.
1: И я и так согрелась.
0: Да. Угу. А еще говорят, что сейчас начинается это ОРВИ, и вот это опять сезонное,
1: ну,
0: поэтому
1: конечно.
0: Большое количество уже заболевших, и аккуратно, особенно если вы вдруг там кашляете, чихаете, лучше, наверное, на работу не ходить, коллег не заражать. У нас, по крайней мере, детям мы так и говорим, что если ребенок у вас ходит, чихает, кашляет, лучше посидеть дома. И вот вчера у нас, по крайней мере, несколько человек написали, что мы чихаем, кашляем дома с ним.
1: Ну, это правильно, чтобы никого не заразить.
0: Прекрасно. Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю гимнастику. Не болеем, вот мы к чему все. Одеваемся по погоде. Она такая сейчас переменчивая и, самое говорят, опасная. Пока еще отопление не дали, ну и мы не приспособились все-таки какой-то одежде.

0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
14: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободные. Небольшие затруднения на Бакинских комиссарах от Кировградской до улицы Победы, также на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Пехотинцев от Софьи Перовской до улицы Бебеля.
15: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
16: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге. В центре города +12 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ будем поздравлять именинников. Начнем со звезд. Маргарита, рассказывай, кому сегодня будем говорить дифирамбы.
3: Сегодня будем петь дифирамбы актеру Тому Харди. Именно он.
2: Том Харди, брутальный человечек.
3: Да, брутальный, с бородой. Именно он сегодня отмечает день рождения. Назову его проекты. Это «Острые козырьки», «Выживший темный рыцарь». До того, как добиться успеха в кино, Том пробовал себя в музыкальной сфере и планировал стать рэпером. Но сложилось, как сложилось, он стал потрясающим артистом. Леонардо Ди Каприо послужил идеей одной из татуировок Тома, а их у него очень много. Во время съемок «Выжившего» он проиграл пари Леонардо и в качестве расплаты был вынужден сделать татуировку. И там написано «Лео знает все». Вот такая смешная татушка.
2: Так, ну что? Он такой, мне кажется, ему идут татуировки.
3: Это точно, у него там вообще чуть ли не более 50 штук.
2: Брутальный факт.
3: Том бывал в России, даже участвовал в экстремальном автопробеге на внедорожниках по маршруту Якутск-Аймекон. Что очень интересно, вот мы знаем, что он такой весь брутальный, он страстно любит балет и часто ходит даже на балетные представления в одиночестве.
2: Ничего себе.
3: Ты можешь вообще это представить? Я с трудом.
2: В одиночестве?
3: Но это выглядит, наверное, очень миленько. Он такой сидит весь брутальный с бородой и смотрит балет.
2: А мне всегда кажется, что костюмы, в которых он снимается, ему немножко малы.
3: А, он тоже говорит про это, что я вообще-то на самом деле небольшой, это все экран. Еще один именинник у нас есть, это легендарный советский и российский режиссер анимационного кино, создатель шедевра «Ежик в тумане» Юрий Нарштейн. Фильм «Ежик в тумане» получил более 35 международных наград, а также на международном фестивале в Токио был признан лучшим мультфильмом всех времен. Знаменитый туман в «Ежике» создавали с помощью тончайшей кальки. Ее медленно приподнимали над фигуркой персонажа во время покадровой съемки и добились вот этого эффекта глубокой дымки. Ну, там
2: класс.
3: Очень красивый эффект.
2: Да, вообще там чудеса, конечно, да.
3: Да. А когда Хаяо Миядзаки, знаменитого аниматора, спросили, кем из коллег-режиссеров он восхищается, он назвал только одно имя, это Юрий Нарштейн, и сказал, что это великий художник.
2: У меня супруга, она же мультипликатор, вот у нее есть книга подписана, да. Нарштейн, «Ежик в тумане» стоит такая, и она лично с ней виделась на фестивале. Да, хороший такой очень старичочек такой.
3: Да, замечательный, очень такой прост в общении он.
2: Да. Ну что, классно у нас сегодня именинники. Давайте поздравим наших именинников из Екатеринбурга. Я думаю, что они не менее классные, а даже лучше. Вас поздравляем, наши любимые, потому что вы все равно для нас самые родные, самые близкие. Вы всегда рядом, звоните и нам пишите. А мы вас поздравляем, потому что это делать очень приятно. С вас вкусняшки коллегам по работе, с коллег, внимание, подарки. Но девчонкам еще и цветы, естественно, не забудьте. Так, ну что, давайте будем мчаться вперед. Скоро у нас уже буквально через 10 минут яркие заголовки в утренней джимнастике. Всем доброе утро.

0: 7:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: Рыбаки из Великобритании поймали слишком большую рыбу.
0: Прекрасно.
2: Реклама. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
0: Jam.fm. 7:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Вы любите рыбалку?
0: Ну, я люблю рыбу. Нет, на самом деле, если погода хорошая и клюет рыба, то такая рыбалка, да, мне нравится. А когда там куда-то забредешь, погоды нет.
9: И не клюет.
0: И не клюет. И рыбы нет, и вообще простывший, холодный, без рыбы. Такую рыбалку мне такая, наверное, не нравится.
1: А какой твой улов самый большой был? Сколько килограммчиков?
0: В килограммах я, наверное, не мерил. Но если мы проговорим сейчас про удочку, то, наверное, это все-таки лещ, который я достал, наверное, килограммчика, ну, на кило 200, может, кило 300. Большой такой лещ.
1: Ну, неплохо. Рыбаки на одном из суден поймали рыбу немножко побольше. Ну, я бы даже сказала, сильно побольше. Огромную рыбу у побережья Уитби, это Великобритания. Они решили продать ее суши ресторану, но столкнулись с проблемами при транспортировке. Чтобы достать рыбу из грузовика, рабочим понадобилось лебедки и тележка. Вес этой рыбешки 300 килограммов. А стоимость оценили примерно в 572 тысячи рублей.
0: Подожди, ее, то есть, вот это достали,
1: да.
0: А потом уже не смогли в ресторан...
1: Смогли транспортировать, да.
0: Ага.
1: В ресторан тунца несли, а это тунец, 6 специально нанятых мужчин, в том числе 4 культуриста, то есть профессиональных спортсменов. Позже они отметили, что одна голова тунца весила не менее 40 килограммов.
0: Ну, дальше продолжение, наверное, еще интересно. Ну, принесли они его на кухню. Во-первых, нужна кухня такого размера, так, там, не знаю, это зал какой-то.
9: Ну, да,
1: но это большой
9: поместился.
1: Ресторанчик был. На разделку рыбы ушло около 2 часа. Чтобы не повредить ценное мясо, его пришлось делить на 8 частей, потому что обычно тунца делят на 4. Но есть определенные стандарты.
0: Технология, да?
1: Да, но здесь как бы нестандартная ситуация слегка.
0: То есть, ну, я представляю.
1: Ну, как слегка?
0: Вообще, это ты, Рита, если у нас 50, это там сколько тебе? 6 рит?
1: Ну да.
9: Нет, ну у нас же, вот, кстати, тоже в стране-то случай был. Поймали же рыбину какую-то, город.
0: Это Белуга называется, а город Тетюши называется.
9: Тетюши, да, там, мне кажется, побольше было.
0: Ну, она как огромная, конечно, нет, конечно, была больше. Там, ну, такие рыбы раньше водились в Волге, сейчас таких нет. Так что нам есть чем ответить. Да,
9: между прочим.
0: В общем, вот, ну что, я не знаю даже, она вкусная хоть, нет, была 300 килограммов?
1: Нет,
0: нет, ну просто.
1: Может быть невкусным.
0: Думаешь? Мне кажется, там много так железа. Я вот мясо тунца не люблю.
1: Ну, не обязательно все 300 килограммов съедать,
0: не,
1: а кусочек-то
0: ну,
1: можно.
0: Не, ну с карасиком вкусно. Все равно в сметанке не сравнится. Вот такие яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Риже сейчас плюс 12. В Ревде и в Краснотуринске плюс 11.
2: Реклама.
8: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
10: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
8: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, время гороскопа в утренней джимнастике. Ну что, готовы? Расскажем, что же вас ждет сегодня, 15 сентября, в этот вторник.
1: Овен, помни, что иногда лучше уступить, чем спорить.
2: Телец, не переживай, из упущенных возможностей все к лучшему.
1: Близнецы, ты сможешь повернуть ситуацию в свою пользу.
0: Рак, важная встреча оставит приятное впечатление.
1: Лев, день подходит для общения и знакомств.
2: Дева, не покупай то, без чего легко обойтись.
1: Весы, удачный день для новых открытий.
0: Скорпион, риск откроет путь к переменам.
1: Стрелец, сосредоточься на главной задаче и не распыляйся на мелочи.
2: Козерог, жди интересных предложений по работе.
1: Водолей, твои старания не останутся незамеченными.
0: Рыбы, запас энергии хватит на несколько дел сразу.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь?

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
0: Где пробки?
2: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге. Прямо сейчас дорожные новости. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджиа Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
3: Тревал на улицах города, местами затруднения. Стоят улицы Черепанова, Достанов, Черепанова до Стрелочников, также Березовский трактор до Барьерный до Мурзинской, Шевская от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. Много машин на Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Академика Ванцовского и на Суходольской, Светлореченской от Лиственной до улицы Соболева.
0: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину.

0: LG X50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM. Все мы изначально чайники с

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Наступает время призов, подарков, утренней джимнастики. Вот за что любит радио? За то, что всегда что-то можно получить,
1: можно
0: выиграть. Да, и вот совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд», в которой мы разыграем билет на вечеринку диско 90 категории 18+.
1: Я прям чувствую этот драйв.
0: Огоньки кругом, девчонки красивые, мальчишки все танцуют. Вот, и ты можешь стать участником этой вечеринки.
1: Да, для этого отправляй прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Именно этот номер для твоих смайликов. Давай.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбург идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла. Во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высокая вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем. Облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО СЗ, жилой комплекс Клевер Парк. В центре города сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: Всем доброе утро. Начинается «Игра 3 в ряд». Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+. За приз поборется Аня. Она из Екатеринбурга, работает в компании, которая предоставляет нам мобильную связь. И сейчас отвезла ребенка в школу, а сама мчится на работу. Аня, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это у тебя каждое утро такой, да, небольшой квест? То есть встать, всех накормить, все... Или как у тебя?
1: Да-да-да, обязательно, каждое утро. Сейчас первая смена, встаем с утра пораньше и погнали.
0: А далеко до школы, от дома погнали?
1: Ну, мы минут 30 едем.
2: Прилично.
0: Прилично. Какой класс?
1: Четвертый.
0: Ну и как в четвертом классе? Это получается последний класс выпускной школы, потом...
2: В начальной школе.
0: В начальной школе, потом будут у них различные педагоги по различным предметам.
1: Да, ждем с ужасом.
2: Уже первые экзамены в этом году такие более серьезные.
0: Выпускной первый будет в этом году уже.
2: Ой, кайф.
0: Я не знаю, насколько. Ну, тем не менее, да, собирать сейчас принято. Мы, по крайней мере, переходили с 4-го, 5-й с песнями, с танцами, с хороводами.
2: Да.
0: Прощались, так сказать, со школой. Аня, а уроки получается делать или еще не задают ничего?
1: Как это? Полно уроков. О, я сейчас уже не участвую в этом процессе.
0: А
1: уже
0: кто...
1: все.
0: А, уже сложно.
2: Самостоятельно уже. Дочка делает.
1: Уже самостоятельно, да, делает.
0: Вообще все самостоятельно? А если, например,
1: абсолютно.
0: Мама, помоги, не получается, как быть? Что тогда?
2: Задачку не могу решить.
0: Да?
1: Ну, помогают. Ну, обычно нет. Ну, прошлый год мы отлично закончили, поэтому в этом году я вообще с этим расслабилась.
2: Тебе повезло, у тебя ребенок очень умный.
0: Умнички, молодцы. Нет, приятно, когда с умным видом помогаешь, как будто ты ребенка, сам понимаешь, что вообще не понимаешь, что задали. А ребенок спокойно в этом разбирается. Ты такой, да, да, именно так все и делаю.
2: Молодец, продолжай.
1: Главное делать это с умным видом.
0: Да-да-да, делать вид, что ты в этом все понимаешь.
2: Разбираешься.
0: Хотя, возможно, сейчас уже класса с 4-го, с 5-го мы уже не можем и не понимать, что им сейчас задают. Все очень быстро.

закрываем, точнее, тему зонтиков. Расскажи про свой зонт и, соответственно, напиши нам плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс. Также находится там наш канал, ну и, конечно, группа ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее, за одно из сообщений мы по традиции вручим классный приз. И все это на Jam FM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее утренняя гимнастика, яркие заголовки. Рита, что расскажешь?
1: Кошка угнала автомобиль.
0: Кошка?
1: Да.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: 9 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
8: В сети нашла очень забавный видосик, который сейчас очень популярен. Кот угнал автомобиль. Это в Казахстане произошло. Водитель оставил машину около здания с открытым окошком, ненадолго совсем отошел, и неожиданно авто покатилось и врезалось в стену. Но там не критично, успел он подбежать. Ага. Удивленный водитель подбегает, и из окна спокойно выпрыгивает кот, и он умчался, этот кот. Водитель даже хотел замахнуться на него ногой, но ничего не попал. В пабликах предположили, что животное залезло в машину через окошко, то самое открытое,

0: И само сняло машину с ручника и нажало на педаль газа. Я не знаю, как это возможно, но, в общем, как-то
1: сейчас
0: так.
1: Сейчас же в машинах есть, ну, в современных некоторых автомобилях ручник, он не такой, который надо поднимать. Просто кнопочка. Нажал и поехал. То есть вполне возможно.
0: Я не знаю, но это очень страшная история.
1: Закрываем окна, если рядом есть домашние животные.
0: Есть коты. Коты везде.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 11, в Полевском плюс 10, в Асбесте плюс 12, в Туринске плюс 13 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро. Сегодня этим осенним деньком мы обсуждаем тему зонтов, точнее раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонтик. Что в нем интересного, где он, откуда он у тебя появился, собственно, и какие-то, может быть, истории, связанные с этим самым зонтиком. Почитаем, что пришло.
1: Галя пишет: «Мой зонтик со мной недавно, но с ним связаны очень классные воспоминания. Зонтик мне подарили как утешительный приз на турнире по баскетболу среди женщин сотрудников нашей организации. Наша команда с честью проиграла всем другим командам, но эмоции, полученные от игр и дружеская поддержка коллег, перекрыли всю горечь поражения. И теперь каждый раз, прячусь под этим зонтом, вспоминаю тот классный спортивный день».
0: Вообще хороший по мерч такой, да, зонт?
1: Да.
0: Мне кажется, особенно на Урале, это вещь такая крутая. У меня периодически тоже появляются какие-то зонтики с разными брендами, непонятно откуда, но тем не менее, они действительно, они сами по себе очень красивые. Uh-huh. Раскрыл сразу тебе все, видно про
1: да
0: тебя.
1: Да и всегда сюда тебя выручит.
0: Дима прислал фотографию и сообщение. «Добрый день, у меня зонт в виде самурайского меча. Закидывается за спину, сразу и не подумаешь, что зонт имеет 24 спицы, на минуточку, это очень много, что создает огромный купол для защиты от дождя, имеет большую самурайскую рукоятку и прислал, действительно, как будто меч». Слушай, никогда не обращал внимания, но сейчас буду смотреть на людей, которые идут с самурайским мечом за спиной. Возможно, это зонт.
1: Интересно.
0: Классно.
1: Сережа пишет: «Зонт у меня большой, тяжелый. Когда дождя нет, таскать его неудобно. Зато, когда дождь и ветер, ничего не капает, от ветра спицы не загибаются. Вот, кстати, у меня вчера загибались, и мне периодически приходилось все вручную выправлять каждую спицу. Но вчера ветерок еще был».
0: Видел вчера тоже семейную пару, ну, молодой человек с девушкой, не знаю, они выкручивали как раз зонт, который в обратную сторону. Дождь льет, они выкручивают.
2: Когда стоят дождь и ветер, это...
0: Туда нужно вставать, есть лайфхак, нужно встать против, против ветра, чтобы он дул на тебя, получается, и зонт, соответственно, будет у тебя закрываться. А, Ксения написала: «У меня классный черный зонт-трость, который всегда со мной, но в машине. Чаще всего он там и остается, когда начинается дождь, то я бегу без него, естественно, до машины и мокну. Но знаешь, ощущение того, что ты сейчас, у тебя есть зонт в автомобиле, а до автомобиля все равно примерно шаговая доступность всегда, это всегда как-то спасает. Но иногда бывают такие ливни, что даже это не выручает».
1: Ну вот вчера я промокла прям, хотя в шаговой доступности, да, достаточно сильно, прям приехала домой, замерзла.
0: У меня была история, мы приехали из другого города, тоже сидели в машине, и очень сильно, прям настолько проливной дождь, там лужи по колено и так далее, просто все лило, и мы сидели в машине всей семьей, и было огромное количество сумок, то есть так-то мы бы еще выскочили, но надо с собой тащить кучу сумок, и пока эти сумки бы доставали, и тогда мы просидели, наверное, минут 20, шел ливень. Потом мы все-таки плюнули, забрали в сумки, ну, он чуть-чуть потише стал, пошли, и с тех пор сказал: все, в машине должен быть зонт. С тех пор у меня какие-то везде, где не посмотришь, везде зонтики лежат. Так, продолжаем от тебя принимать истории, связанные с зонтиками. Раскрываем тему зонтов, так и называется наша тема. Расскажи про свой зонт, ну, или историю, связанную с ним. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, ну, либо пиши в группу ВКонтакте. За одно из сообщений, конечно же, по традиции, вручим крутой приз. И все это на Jam FM.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Где пробки?
8: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карт, движение в городе плотное. Стоят улицы Московская, Челюскинцев, от Радищева до Маршала Жукова, также Краснолесье, от Мехленцева до Вильгельма, до Егинина, Краснолесье Амундсена, от Михеева до Академика Ванцовского. Много машин на машинистов, от Гутвальда до Гражданской, на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Егинина и на Вильгельма, до Егинина, от Сахарова до Объездной.
7: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут, я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину побольше.
13: С 11 по 20 сентября в Акаме фестиваль распродаж «Джили» и «Белджи». «Джили Ситирей» от 2 миллионов 340 тысяч рублей. «Белджи X50 Плюс» от 1 700 тысяч. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82.
14: Реклама ООО «Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
5: 102.5. Jam FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Совсем скоро в утренней гимнастике игра «Мальчики и девочки», в которую мы приглашаем всех желающих. Хочешь поиграть с нами, пообщаться, выиграть отличный приз, а сегодня это билеты на спектакль, то тогда, милости просим, все, что нужно тебе, это смартфон и...
1: И отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. Запоминай, записывай, чтобы был всегда под рукой. +7 932 020 102 5. В игру нам нужны и мальчики, и девочки. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре.
0: Ждем.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ. ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. На целом ряде российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Увеличены объемы выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа на поддержании приемлемого уровня цен. Договариваются независимые НПЗ и АЗС с одной стороны, Минэнерго и ФАС с другой. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки без перебоев, отмечают в правительстве. В ручном режиме обеспечиваются поставки в регионы, где были проблемы, в том числе в Екатеринбург, Пермский край, на Кубань и в другие, пишет Москва-24. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». Скандал в одной из школ Екатеринбурга произошел в самом начале нового учебного года. Сразу три педагога написали заявление на увольнение после конфликта с замдиректора школы номер 84 на Вторчермете. Ученики и родители борются за возвращение учителей. Среди пожелавших уволиться руководитель юнармии, учитель математики, а также преподаватель истории и диспетчер по питанию. Руководство школы решило закрыть юнармию, якобы клуб не приносит пользы. Но многие дети учатся на военнослужащих, рассказали порталу «Е1 родители». Они написали коллективное заявление на имя директора школы. Здание школы находится на территории военного городка. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Футбольный Урал на выезде сыграл в ничью с Ярославским Шинником матч 11-го тура Лиги Пари. Счет встречи 1-1. Оба мяча забили в конце игры. Сначала гол забили хозяева. Урал спас в добавленное время хорватский нападающий Мартин Секулич, пишет портал sporta.ru. После 10 матчей Урал набрал 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице. Шинник заработал 15 на 8-й строчке, пишет чемпионат.com. В следующем туре Урал на выезде встретится с нефтехимиком 18 сентября. Официальный курс доллара на вторник 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 9 часов 11 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, начинается игра «Мальчики и девочки», разыграем пару билетов на спектакль из Армении «Давид Сосунский», категория 16+. Знакомим с участниками, которые поборются за право сходить на спектакль. За мальчиков играет сегодня Иван, он из города Березовский, сегодня у него выходной после вахты. Вань, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как проводишь свой выходной, рассказывай, что делаешь, пока все работают?
1: Ну, отвел дочку в первый класс и готовлюсь к медосмотру.
0: А, у тебя сегодня запланированы дела, да, сходить посетить больничку?
1: Да-да-да.
0: Ясно. У тебя есть зонт? Мы сегодня обсуждаем зонтики. Если есть, то какой?
1: Есть черный.
0: Классический, он у тебя такой с загнутой ручкой, зонт-трость.
2: Костыль
0: или...
2: Костыль вот этот?
0: Или такой, или маленький складной, который автомат, полуавтомат?
1: Полуавтомат маленький. Такая ручка круглая.
0: Ага, загнутый такой, да, как крючочек получается?
1: Да-да-да.
0: Кстати, удобно вот эта ручка-крючок, я раньше не понимал, а оказывается, это для того, чтобы в карман можно было повесить зонт и ходить. И я вот иногда нет-нет, да и повешу и хожу, это прям хорошо.
2: И повесить на вешалку такой зонт очень удобно.
0: Вообще, где куда угодно, а еще можно этим крючочком что-нибудь подтянуть.
2: Ой, как ты придумал, интересно, ловко.
0: Играет Ваня с Инной, она из Екатеринбурга, работает в банке, уже на работе. Инна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, у тебя точно есть зонт какой-нибудь, может быть, красивый, корпоративный?
3: Да, у меня их два даже.
0: Расскажи про каждый. Откуда появились и что за зонтики?
3: Один обычный синий, начался дождь, зашла в магазин, купила его.
0: Так, это классика жанра, когда берешь не потому, что ходишь, ищешь специальный зонт, а потому что надо.
2: Необходимо.
3: Нет, потому что начался дождь, и надо было добежать до дома.
0: Вот-вот-вот, я говорю, просто необходимость тебя подогнала в магазин. Так, а второй?
3: А второй черный трость. Подарили на день рождения.
0: Трость черный.
2: Стильненький,
0: наверное. Какой ты больше любишь? Трость черный или маленький вот этот синенький?
3: Маленький, синенький, потому что он в сумку женскую влезает.
0: Да, вот трость классный зонт, действительно, он укрывает хорошо, шикарно. Но вот таскать его с собой.
2: Мне тоже нравятся так такие зонты, но я боюсь все время себе такое купить, что я его где-нибудь забуду или потеряю.
0: А хотя некоторые даже, это же часть имиджа, то есть, когда такой, знаешь, какой-нибудь высокий там, например, человек в плаще в таком, знаешь, вот
2: сразу,
0: этот зонт
2: аристократ
0: сразу нарисовали, да? Ну хорошо, познакомились с вами и с вашими зонтиками, и сейчас давайте познакомимся с правилами игры.
2: Мы для вас приготовили по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девчонок, я для парней, все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! А вопрос номер один для Ивана.
2: Для чего изначально придумали тот самый маленький кармашек на джинсах? Для монет или для часов?
0: А это внутри кармана еще большой.
2: Да, да, есть большой карманчик, и там есть маленький настрочен.
1: Для часов.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: А я думал для флешки. Инна, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, сколько составов в Екатеринбургском метро? 15 или 17? Не вагонов, а именно составов. Сколько ты думаешь?
1: 15.
0: 17 четырехвагонных составов. Всего 68 вагонов. И, кстати, правительство сказало, скоро будет все менять. У нас будут новенькие вагончики.
2: Ой, это хорошо, ждем.
0: Счет у нас пока 1-0 в пользу мальчиков. Вопрос номер 2 для Вани.
2: Стейк мачете готовят из говядины или из свинины?
1: Из свинины.
2: Нет, из говядины.
0: Инна, появился шанс догнать мальчишек. Скажи, пожалуйста, какой из человеческих органов изучает гепатология? Печень или почки?
1: Гепатология? Так, сейчас, секунду. А можете еще вариант ответа сказать?
0: Печень или почки? Все просто. Раз, два, три, твой вариант.
1: Почки.
0: Нет, это печень. Гепатология. Так, ну что, Вань, всего нужно один дать правильный ответ, чтобы стать победителем игры, но его нужно еще правильно ответить.
2: Раппорт в вязании – это повторение узора или закрепление нити?
1: Закрепление нити.
2: Нет, это повторение узора.
0: Так, Инна, скажи, пожалуйста, где в автомобиле находится картер? Снизу двигателя или сверху двигателя?
1: Снизу или сверху?
0: Угу, картер.
1: Снизу.
0: Да, абсолютно верно, снизу. Счет у нас сравнялся, стал равным.

0: 1.1, поэтому прямо сейчас вам зададим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Кто даст ответ быстрее и громче, забирает приз. Внимание, общий вопрос. Сколько дней в сентябре?
1: 30,
0: но первым был Иван.
2: Да.
0: А я почему думал, что у Инны перед глазами календарь. Ну, работники банка не всегда обычно такой календарь.
2: Все четенько, да.
0: Да, но, видимо, не в этом случае.
2: Да, видимо, не успела посмотреть просто.
0: Значит, мы с Инной поиграем снова. Ждем от тебя новых смайлов и, конечно же, заберешь свой приз. Спасибо тебе, хорошего дня. Спасибо, что была с нами на Jam.fm.
1: До свидания.
0: Пока-пока. Ну, а Ваню поздравляем с заслуженной победой. Вань, вручаем тебе пару билетов на спектакль из Армении. Давид Сасунский. Ты молодец.
3: Хорошо, спасибо всем. Хорошего дня.
2: На правах рекламы.
0: Это постановка по мотивам народного эпоса, где переплетаются истории, мифы, отвага и волшебство.
2: Давид Сасунский – это воплощение армянского духа, его сила и непоколебимость.
0: Спектакль состоится на армянском языке 22 сентября на сцене ОДО в рамках фестиваля «Свой».
2: Для зрителей старше 16 лет.
4: Это утреннее Jam. Классика. 102.5 FM. Jam FM.

0: днем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
4: 235-0905
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
8: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 13 километра до улицы Высоцкого, также трудовая Губахинская от Березовского тракта до проезжей. Объездная от Московской до Амундсена. Много машин на Малышева, Трепина до Сока и Ванцетти. На Челюскинцев в Московской от Бориса Ельцина до проспекта Ленина. И на Амундсена от Бардина до объездной.
9: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 9:23 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, всем доброе утро. Это Джим ФМ, это утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик, и эта тема сегодня у нас очень актуальная, раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонтик, история с ним связана, и как он появился, вообще, в принципе, что у тебя за зонт, чем он интересен, потому что у нас даже зонт «Самурайский меч», оказывается, написали нам про него, и даже фоточки прислали, очень круто.
1: Оля написала: «Я помню, как в детстве мама подарила мне детский маленький зонтик со свистком». Естественно, свистеть можно было только на улице. Поэтому я дождала дождя каждый день, чтобы идти и гордо свистеть. Смешно. Теперь, когда я вижу детей с таким зонтиком на улице, улыбка до ушей. Оля, у меня тоже был такой зонт. Угу. Красный, с далматинцами и со свистком. И я тоже ждала дождя, чтобы посвистеть.
2: Мне один раз подарили в детстве просто свисток.
1: Без зонта.
2: Без зонта, да. Ну вот с бабушкой пошли гулять, стали перекресток переходить, а давай свистеть.
0: Все встали.
2: Люди, давай пугаться. Что происходит?
0: Хулиган!
1: Где-то регулировщик.
0: И маленький Ярик.
2: Пугал людей на перекрестке свистком.
0: А вообще, кстати, к зонтику какой можно? Зачем зонтику этот свисток? Для чего?
1: Ну, чтобы детям было поинтереснее. Они с блестками бывают всякие же.
2: С мыльными пузырями.
0: А вообще, к зонтику какой можно сделать такое приспособление, сейчас же много всевозможных, которое бы пригодилось. Мне кажется, одна из штук — это когда ты отходишь от зонтика на большое расстояние, он начинает пищать.
1: Ну, чтобы не потерять?
0: Чтобы не потерять, да, такой, знаешь, вот, ну,
1: да,
0: ты расставила
1: хорошо, я бы
0: такси,
1: хотел,
0: например,
1: да. Мне вообще ко всем вещам такую штуку надо приделать.
0: Отходишь, и все пищит сразу. Екатерина прислала сообщение, это прислало сообщение от Светланы. Однажды папа взял зонт, чтобы дойти до машины, на улице моросило, но стоило ему выйти из подъезда, как ветер подхватил зонт и вывернул его наизнанку. Это зонт. Папа вцепился в ручку, пытался вернуть все как было, ветер рванул еще раз, и зонт вырвался из руки и улетел через двор, как мини-парашют. Папа постоял, посмотрел и сказал: «Ну, значит, сегодня идем мокрыми». Вот такая история получилась про летающий зонт.
1: Смешно.
0: Да, Мэри Паппинс получился такой.
1: Да, Мэри Паппинс.
0: Зонт его не удержал.
1: Не получилось.
2: Мэри Паппинс.
0: Да, ну что, продолжаем у тебя принимать истории и сообщения. Раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонтик, как он появился, истории с ним связаны, и что у тебя за зонт, возможно, он какой-нибудь уникальный. Сообщение ждем в наш мессенджер Вакс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал Джим ФМ, ну и, конечно, группа ВК. За одно сообщение у нас уже лежит, и не знаем, кому ему вручить приз на Джим ФМ. Очень хороший.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
1: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
3: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, а на Джем ФМ время ярких заголовков. Рита, рассказывай.
4: Вы любите пельмешки?
3: Ну что ты спрашиваешь людей, живущих на Урале?
4: Да.
3: Я приготовил хреновую закуску, 5 банок. Для чего? Конечно, чтобы есть пельмешками.
4: А ели какие-нибудь необычные?
3: Необычное? Необычное, ну, вот, наверное, это гёдзо, вот одни из таких необычных.
4: Да, мои любимые, кстати, я люблю.
3: Необычное, да, причём я их ел в двух видах, как бы отварённые и обжаренные. Мне те понравились. А если из начинок брать с необычными, ну, наверное, самое необычное, это последнее, то, что я ел, с редькой.
4: О, прикольно.
3: Я даже не знаю, это пельмень с редькой или все-таки вареник с редькой. Ну, начинка была такая. Ну, кстати, там редька не горькая, было довольно вкусно.
4: На полках магазинов появились тоже необычные пельмени, а именно микропельмени.
3: А, то, что размерчик?
4: Да, но на вид такие маленькие пуговички. В соцсетях их уже прозвали семечки с мясом.
3: Семечки с мясом.
4: Производитель все же называет это пельменями с индейкой.
3: Ага.
4: Разные комментарии про такие пельмени просто вышли на новый уровень маскировки. Кто-то написал, а кто-то называют это молекулярной кухней по-русски.
3: У нас продавался в одном из фастфудов, попкорн назывался. И тоже это были пельмешки, тоже, как видишь, маленькие. Они обжаренные, тебе дают как вот попкорн в таком стакане, ну и, собственно, идешь и...
4: грызешь.
3: Как семечки. Очень удобно, очень вкусно.
4: Интересно.
3: Да, и ну, опасность то, что их можно съесть очень много.
5: Ну, есть такое.
4: Детям удобно варить.
3: Мелко у меня тоже просят, только маленькие пельмешки. То есть мы покупаем там определенные фабрики, определенные пельмени, но вот она именно, эта фабрика делает и большие, и маленькие. Разницы никакой я не вижу, только в размере.
4: Ну, а она видит.
3: Им же интересно.
4: Да.
3: А сейчас еще пошли мало того, что маленькие, они еще стали разноцветные.
4: Да,
3: вообще
4: я помню, что
3: пельмешки.
4: У меня дочка друзей ела разноцветные пельмени. Там розовые были, голубые,
3: да.
4: Какие-то зеленые.
3: Да, а большие пельмени продаются такие необычные, черные. Не видела, из черного
4: видела,
3: теста?
4: Видела, да. Это
3: да, они из черного теста сделаны.
4: Да, это со специальными чернилами крокатится. Добавляют,
3: да,
4: туда.
3: И когда на стол выносишь, необычненько смотрится. В общем, ты проговорила, а я даже прям почувствовал вкус пельмешек. Мне кажется, они в любом виде хороши. Ну что, больше интересных и разных пельменей пусть будет на нашем столе. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Риже сейчас плюс 13. В Ревде и в Краснотуринске плюс 12 градусов.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Ну что, готовы? Расскажем, что же вас ждет сегодня, 15 сентября, в этот вторник.
1: Овен, помни, что иногда лучше уступить, чем спорить.
2: Телец, не переживай, из упущенных возможностей все к лучшему.
1: Близнецы, ты сможешь повернуть ситуацию в свою пользу.
0: Рак, важная встреча оставит приятное впечатление.
1: Лев, день подходит для общения и знакомств.
2: Дева, не покупай то, без чего легко обойтись.
1: Весы, удачный день для новых открытий.
0: Скорпион, риск откроет путь к переменам.
1: Стрелец, сосредоточься на главной задаче и не распыляйся на мелочи.
2: Козерог, жди интересных предложений по работе.
1: Водолей, твои старания не останутся незамеченными.
0: Рыбы, запас энергии хватит на несколько дел сразу.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова, 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
5: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
6: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова, Самолетный, в Владарске, также Репина, от Шайтанской до Тульского переулка, объездная от Московской до улицы Амундсена. Много машин на Шевской, от остановки Шевской до промышленного проезда. Также на Московской, от Хомякова до проспекта Ленина и на Амундсена, от Бардина до объездной.
5: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Всем доброе утро. На календаре 15 сентября. Осень золотая, иногда дождливая. Именно вчерашний дождь навеял нам тему зонтов. Сегодня так мы назвали ее. Раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонт. Какие истории с ним связаны? Ну и вообще, в принципе, откуда появился зонт? Что за зонт у тебя? Возможно, какой-нибудь уникальный?
1: Натали пишет: у меня есть зонт-трость, куплен больше 20 лет назад. Цвет похож на крылья майского жука. Зеленый, переливающийся, большой, прочный. Помню, на выпускном сына мы поехали с родителями и детьми на берег встречать рассвет. Был небольшой дождик, дети сидели у костра, а мы, родители, поставили две машины, открыли двери багажника вверх и между ними повесили мой зонт. Отличный небольшой тент получился, и никто не промок. До сих пор им пользуюсь.
0: Прекрасно. Главное, потом его не забыть забрать, как вот, например, Get Gosh, вот такой у него ник.
1: Герцог.
0: Герцог. Я прочитал совсем по-другому, да? Герцог пишет: студенческие годы мы собирались с друзьями с заброшенной больницей, тусили там. Я был с зонтиком, повешал его на ветку дерева, и каждому подошел, сказал, чтобы напомнили мне, если что, когда мы будем расходиться, не забудь напомнить мне, чтобы забрал зонт. Не забудь меня, чтобы я забрал зонт. Угу. Так это, наверное,
1: не забудь напомнить тебе, чтобы ты забрал зонт.
0: Ну, естественно, я домой пришел без зонтика. На следующей неделе я с новым зонтиком приехал, и мы все посмеялись, потому что всем говорил, и я туда же его повешал, и домой опять вернулся без зонтика.
1: Эх, что ж такое?
0: Мне родители сказали: больше не купят зонт. Уже потом я сам себе его купил. Сейчас, кстати, не знаю, где он.
1: Ой.
0: Мне кажется, нужно идти к заброшенной больнице.
1: Ищи давай.
0: Искать на дереве.
2: У меня супруга один раз заказала на маркетплейсе зонтик. Пришел такой зонт размером с маленький огнетушитель. И весил примерно столько же.
0: В смысле, он такой тяжелый, большой?
2: Он здоровый.
0: И что за зонт оказался?
2: В размерах, ну, не знаю, сдали тут же обратно. Он такой, он прочный.
1: Ой, а еще...
2: Ну, здоровый, то есть, ага. Не взяли.
1: Еще подумала, что иногда бывают такие зонты, которые очень сложно открыть. Вот у меня такое бывает. Там какой-то автоматизм, он не автомат,
0: автоматизм?
1: А такой, да, там какой-то автоматизм не автоматический.
0: Блокиризм?
1: И я изо всех сил пыталась его открыть всегда. Я так как-то, у меня даже были потом лайфхаки, во что-то нужно упираться, чтобы раскрыть этот зонт.
0: У нас была история, с зонтиком тоже уехали, моя семья ездили на пляж, и приехали оттуда, и он стал весь в песке. Я не знаю, что, ну, видимо, укрывались от солнца. И в итоге потом его невозможно было открыть-закрыть без скрипа такого ужасного.
1: А, туда попал.
0: И там постоянно сыпался песок.
1: Очень старый зонт.
0: Мы такие, да, зонт состарился. Ой, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории. Раскрываем тему зонтов. Расскажи про свой зонт, как он появился, истории с ним связаны. Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал. Либо пиши в группу ВК, куда тебе удобнее. Уже совсем скоро подведем итоги, кому-то из вас вручим отличный приз.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины и заявил, что решающий момент еще впереди. Его заявление на саммите ЕС в Финляндии приводит издание «Стерн». По словам Мерца, в противостоянии с Россией идет речь о защите свободы и мира на европейском континенте. Канцлер добавил, что не отступит ни на сантиметр. Напомню, президент Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не угрожает европейским странам, их элиты пугают население мнимой угрозой от Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал большим заблуждением утверждение, что Украина имеет потенциал противостоять России, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Между тем, мэр Екатеринбурга показал Дмитрию Чернышенко новейшую школу города номер 366. В ней создана инновационная образовательная среда. Ученики могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Вице-премьер высоко оценил широкие возможности школы и назвал опыт Екатеринбурга полезным для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем Макс-канале. Жительница Екатеринбурга сняла на видео слив грязной воды в реку Исеть в центре города. По словам девушки, воду с неприятным запахом она заметила во время прогулки в районе обновленной набережной возле цирка и ОГМК-арены. На видео заметно, что вода мутного цвета и напоминает нечистоты, пишет «Комсомольская правда». В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой. Там уточнили, что произошла авария на сетях водоканала. Она устранена. Из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые, отметили в мэрии. Игра футбольного клуба «Урал» и «Шинника» не выявила победителей. Счет матча 11-го тура Лиги Пари, который прошел накануне в Ярославле, 1-1. У уральцев гол забил хорватский нападающий Мартин Секулич. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков на 8-й строчке, пишет «Чемпионат.ком». В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.

0: 10:09 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Подводим итоги. Тему утра. Разыграем среди всех ваших сообщений билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут так круто, категория 0+. Ну а тема у нас сегодня была осенняя. Раскрывали тему зонтов. Расскажи про свой зонтик. Вот такая простая тема. Какие сообщения нам еще пришли, что мы еще почитаем?
1: Катя пишет: как-то со старшей дочерью ездили в Сеул, Южная Корея. Возникла необходимость в зонтике. Пришлось купить. В Корее их огромное количество и разных видов, и размеров. Я купила зонт-трость черный в мелкую звездочку. Mm-hmm. Через границу везти было очень неудобно с маленьким ребенком на руках, чемодан, еще и зонт. Сейчас он служит воспоминанием и отличным средством для укрытия от дождя. Вот уже 12 лет он в прекрасном состоянии.
2: Интересно, в Корее они от чего прячутся? От дождя или от солнца?
0: И всего, от всего.
1: Да,
0: от
1: и дождя, от солнца.
0: Мы из Германии привозили, я помню, зонтики. Тоже супруг зашли в магазин, и там какая-то была акция, они известные фирмы одной, и оранжевый, яркий и желтый. У нас таких вообще не было, были темненькие цвета. И только приехали оттуда, я устроил какую-то с ними фотосессию, и куда-то эти зонтики пропали. Мы их долго не могли найти. Супруга мне: все, там уже капец, мы это что? И, в общем, прошло, наверное, лет 10, наверное. И я где-то прибирался и нашел эти зонтики.
1: Ничего себе!
0: Да, какая
1: интересно.
0: Была радость супруги. До сих пор один из них живет, второй уже сломался, но такие тоже хорошие, но они очень яркие. Прям выходишь, и сразу солнышко такое оранжевое.
1: Прикольно.
0: Желтый, очень крутой. Катя прислала сообщение: легче переносить дождливую погоду, когда есть классные зонтики. У меня их 3. И яркие, легкие, автоматические. Один из них с моим любимым мультперсонажем Тоттера. Муж где-то заказал и мне подарил. Это действительно, если знаешь, что нравится там супруге, да, в данном случае мультики какие-то она смотрит. Это же, по-моему, анимешечки.
1: Ну да.
0: Да, и вот Хаяо Миядзаки.
1: Миядзаки, да, знаменитый легендарный аниматор.
0: Тоттера, да, вот такой мультик. Тогда подарите, это еще подарок классный. И, мне кажется, человек, который любит эти мультфильмы, с удовольствием будет ходить с этим анимешным зонтиком.
1: Да, вообще мы с тобой уже отметили, что зонтики как мерч — это прекрасно.
0: Угу. Что еще?
1: Ириша написала: свой первый зонтик я купила с первой зарплаты в 14 лет. Цвет морской волны и деревянная трость придавали шарм

0: можно показывать, например, силу дождя, силу ветра. Сейчас же много всевозможных этих приборов. Сколько осадков на тебя выливается сейчас?
1: Да и вообще какие-нибудь удобные обвесы же сейчас популярны. Может быть, какой-нибудь карт-холдер или кошелечек маленький. Тоже прикольно.
0: Ну все, нас понесло. Оля, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. А это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут так круто.
1: На правах рекламы.
0: Парк развлечений «Тут так круто» — это территория праздника для всей семьи.
1: Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинг и шоу-квиз «Кто тут крут?» В «Тут так круто» сплошное веселье.
0: Особенно если у вашего ребенка день рождения, ведь в «Тут так круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ.
1: Парк развлечений «Тут так круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, категория 0+.
2: Это утреннее джем-мастика. 102.5 FM, джем-ФМ.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов.

0: документов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: 102.5. Jam FM.

0: моя любовь.
1: Поехали. Всем доброе утро. Ну что, классно сегодня у нас получился такой эфир, потому что сегодня у нас гость яркий, интересный, ведь все знают, что в Екатеринбурге проходит яркое событие, международный фестиваль молодежи, и сегодня у нас в гостях классный гость, Рита.
2: Да, сегодня с нами British Man in Russia, или англичанин в России, блогер Алекс Торкельсен.
1: Вау, доброе утро,
2: доброе утро,
1: Алекс. Доброе утро.
3: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Александр. Я преподаватель английского языка, и я веду свой блог British Man in Russia о жизни в России как иностранец, о транспорте, о культуре, о политике молодежи.
2: Алекс,
1: подожди секунду, перед тем, как мы начнем, хочется спросить. Ты сказал, что у тебя вообще первый эфир на радио?
3: Да, я был на телевизоре, я был на подкасте. Это мой первый радиошоу.
1: О, супер. Как приятно.
3: Очень приятно. Аплодисменты, ребят. И с жителями Екатеринбурга.
2: Ура! Начинаешь на Jam FM.
1: Круто.
2: Ну что, расскажи, что ты делаешь на фестивале молодежи?
3: На фестивале молодежи я приехал как блогер.
2: Mm-hmm.
3: Моя работа — это познакомиться с другими. С 10 тысяч человек — и 191 страна. И я хочу делать интервью, узнавать лучше, чтобы сделать наш мир чуть помаленькие, чтобы мы все понимаем и уважаем друг друга лучше.
2: О, это очень классно, у тебя такая миссия целая, чтобы мы все друг с другом взаимодействовали как-то.
3: Да,
2: обменивались опытом.
3: Это да, обменять опытом, обменять идеи, мечты, mm-hmm. и поможем друг другу.
1: А мне еще кажется, за счет того, что ты спокойно общаешься на двух языках, русский и английский, у тебя в два раза больше общения проходит. Ты можешь быть мостиком между другими, кто не может пообщаться между собой напрямую.
3: Ну вот Лев Толстой сказал, что на столько языках вы говорите, на столько человек вы. Поэтому я так считаю, надо выучить на столько языков, как можно, чтобы общаться с настолько людьми, чтобы узнавать больше, делать наш мир подобрее.
2: Вот она мотивация, зачем учить языки.
1: Да, конечно.
2: Так, как тебе Екатеринбург?
1: Угу.
3: Екатеринбург — красивый город, действительно. Сегодня утром, пока я ехал сюда, это был первый раз, я увидел ваш город днем. Это просто невероятно красиво. Но я тоже успел прогуляться по городам в субботу ночи, а я увидел, как жители города, ну, что происходит по субботам ночи. И люди просто вставали на огромный полкруга и сделали, пели караоке. Это не был русский караоке, я был просто в шоке. Это был Queen, это был Rag and Bone Man, это был I'm Only Human, After All. И все танцуют и пели тоже. Это была невероятная атмосфера. Там по улицам очень много музыкантов, музыкальной группы, арт-объекты. Это действительно город молодежи в России.
2: Это чисто по-уральски.
1: Да,
2: караоке, арт-объект — это наша тема. А расскажи вообще, как ты оказался в России? Я знаю, у тебя есть очень интересная история.
3: Ну да, если у меня был 1 рубль за этот вопрос, я стал богатым. Ну, а я очень долго встречался с русской девушкой, 8 лет. И в первые 4 года мы были на дистанционные отношения. Она летела ко мне в Лондоне на каникулы в университете. И я летел в Россию каждый второй месяц с четвергом по вторникам. И я влюбился с Россией. И влюбился в Москве, и в Питере, и тоже особенно на даче. У нее был дача, конечно.
1: Наша дача.
4: На даче-то да.
3: Ну, в 2019 году она переехала в Лондон, не ко мне полностью. Ну, к сожалению, из-за коронавируса, из-за карантина, она скучала по бывшему жизни и сказала: «Приезжай со мной в Россию». И, во-первых, это честно, потому что она приехала ко мне, зачем я не приезжу в Россию? И, во-вторых, я уже влюбился в Россию, я был полностью 100% готов приезжать. И это просто, мы больше не вместе, но я решил оставаться, потому что это невероятное приключение для себя.
2: У тебя были какие-то стереотипы о России до того, как ты сюда приехал?
3: Ну, как медведи ходят по улицам, наверное, это больше...
2: Классика,
3: это классика, но, наверное, в северной, да? У меня был стереотип, как все россияне, холоднее, закрытие, да? Они не хотят разговаривать. Но на самом деле, я сравниваю россияне как киндер-эгг, да? Вот и шоколадный, да? Холодно, типа...
2: Киндер-яйцо,
3: да, на нежность, да? На нежность. Но когда вы говорите с любого когда-либо россиянам, они сразу открываются. Они теплые, с хорошей душой, они гостоприимные, они готовы просто разговаривать до конца. И я вижу тоже блог на Ютубе, я просто хожу, это как внутренний туризм. И я хожу по городам с камерой и разговариваю на английском, и на каждом видосе люди подходят ко мне, скажут: «О, you speak English, hello, hello». А я спрашиваю: «Как вас зовут, а куда вы, как жизнь в этом городе, что интересно?» Мы меняем мнение и узнаваем лучше, чтобы люди из всего мира понимали и узнавали Россию лучше, и, конечно, россияне особенно.
2: Хорошо. А теперь скажи три самых классных, невероятных факта про нашу страну. Что ты для себя уже отметил?
3: Ну, это самый важный, самый любимый факт для меня. Это Россия есть 11 места времени. Это настолько большая. Имеется 11, а я просто не могу представлять. Я сейчас нахожусь в Екатеринбурге, плюс 2 часа от Москвы, и плюс теперь это плюс 5 часов от Лондона. И еще дальше на Владивостоке, это вообще уже завтра или вчера уже, не знаю. Ну, тоже Россия, это, есть больше квадратных метров, чем планета Плуто. Это больше, чем Плуто.
2: Очень большая территория.
3: И Лейк Байкал, имеется 20% свежая вода в нашем мире.
2: Озеро Байкал.
3: Да.
1: Здорово. Ну, еще про три факта спросим.
2: Да, три факта, которые можно скорректировать у нас в стране, исправить.
3: Сразу очевидно, это как доступ для инвалидных, людей, которые ходят.
2: Мобильность, да.
3: Я вижу вот такие огромные склоны на лестнице по городам. Это не только в Москве, но на других городах, наверное, вообще не умеется. И на таких склон, это не как обычные люди в коляске, это как будто они на лыжах на горе. Как они не летают, им надо иметься огромные мышечные руки, чтобы просто подниматься. И это надо перерассмотреть и сделать лучше, чтобы доступ был для всех.
1: Так, второй.
3: Второй факт, это я знаю, что Россия сейчас начали разговор про ментальное здоровье. И теперь государство, врачи и сообщество, самое главное, теперь лучше понимают, как помогать другим с ментальными
2: особенностями.
3: Да. Ну, есть очень много людей, которые смотрят людей, которые есть СДВГ, аутизм, например, и думают, что это просто нехороший человек, он ничего не умеется. Зачем мне помощь? Но на самом деле я очень много работал с аутистами в Лондоне. Я был руководителем обучения машинистов. И мои самые лучшие машинисты были аутисты. А у них была семья, у них были друзья. Они очень хорошо адаптировали.
2: Социализировали.
3: И они просто классно работают.
1: Ребят.
3: Никаких проблем нет.
2: Так, и третье?
3: И последнее, это доступ для государственной услуги на маленьких деревнях городах. Ну, в Москве у нас очень классный врач.
2: Все круто развивается.
3: Да, это все круто развивается благодаря Собянину. У нас моя поликлиника, моя школа. И я так не вижу на других городах, особенно маленькие деревни. Почему маленькие деревни не должны уметься хороший современный, офис для врача.
2: Инфраструктура, да?
1: Тот же доступ такой же.
3: Да.
1: Здорово.
2: Так, а какие у россиян есть стереотипы о Британии? Ты уже, наверное, много чего выслушал интересного.
3: Это да. Первый факт, первый стереотип. Россияне думают, что мы говорим королевство английским. Как будто королева Элизабет II. Ну, Великобритания — это очень маленький остров, но на следующие соседние города они говорят по-другому вообще. И нам надо, россияне и любого человека, который хотят просто ехать в Англию, во-первых, надо выучить языка, а во-вторых, выучить каждый вариант языка по каким городам.
1: Диалекты разные, да?
3: Да, диалекты разные вообще.
1: Так.
3: Второй факт. Это люди думают, что англичане очень-очень... как polite на русском, как переводится
2: вежливость.
3: Polite. Вежливость, да. Но на самом деле наши слова есть двойное значение. Мы можем сказать, что это очень интересно, просто чтобы показывать, что быть, ну, быть добрым. Ну, внутри им все равно.
2: Холодность сохраняется, да?
3: Это почему я, поэтому я люблю россияне. Вы правы. Если вы, ну, если вам нравится что-то, вы скажете, это классно, мне нравится, я хочу слушать больше. Но если им не нравится, они скажут, ну, мне этого не надо, пожалуйста. Я не хочу, уходите. И я знаю, куда я, ну, как я отношусь с каждым россиянином. Для меня это прямо это настоящее.
2: Но
3: это
2: наша черта
3: такая. Смелый тоже. Надо иметь очень много смел, чтобы сказать, что мне этого не надо, не надо, нет.
1: Так, и третий факт.
3: И третий факт. Очень много россиян думают, что Лондон is the capital of Great Britain. каждый раз я слышу, Лондон is the capital of Great Britain. Great Britain и Великобритания имеются очень много, намного больше, чем только Лондон. Пожалуйста,
2: Хорошо. Пожалуйста,
3: смотрите на маленькие города в Шотландии, наша культура, история, наша музыка. Лондон не только Великобритания. Но мне всегда приятно слышать эту фразу.
1: Ну что, спасибо большое, блогер Алекс Торкельсен сегодня у нас в гостях, англичанин в России. Международный фестиваль молодежи проходит, и, соответственно, Алекс гость там. А сегодня он пришел первый раз, первый эфир на радио. Нам очень приятно. Продолжим общение совсем скоро.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, Полесском плюс 11, в Асбесте плюс 13, в Туринске плюс 14 градусов.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 10 часов 35 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. В Екатеринбурге продолжается международный фестиваль молодежи, и интересные гости к нам приходят. Сегодня у нас блогер из Англии, англичанин в России мы его назвали, Алекс Торкелсон. Еще раз доброе утро.
1: Всем доброе утро, Екатеринбурге.
0: Очень хорошо, Алекс, говоришь по-русски, и это нам очень облегчает с тобой общение.
2: Да.
0: Узнали мы много про тебя, про то, как ты оказался в России, стереотипы развели про Англию и про Россию, но сейчас небольшой блиц Маргарита для тебя приготовила, поэтому ждем ответов и с пояснениями.
2: Да, у тебя будет два варианта ответа. Ойе, оу, ноу. Тебе нужно
1: отвечать.
2: Да, я говорю фразу, а ты ойе, оу, ноу, так на своем английском фирменном красивом. Первое. Утром блины с вареной сгущеночкой.
1: Oh, yes. Oh, yes.
0: А с чем нравятся больше блинчики? Есть какие-то уже, может быть, любимые, там, не знаю, добавки? Сгущенка, варенье, мед?
1: Ну, это всегда... Ну, для меня, как человек из западного мира, блины должны быть сладкие. Mm-hmm. Это был огромный культур-шок для меня, культурный шок для меня, когда я выдал блины с творогом, блины с мясом, с капустой.
2: С грибочками.
1: Это что такое? Это вкусно, конечно, но
0: необычно.
1: С медом это как вспоминание с детства. Всегда
2: хорошо.
1: Все хорошо.
2: Так. Выходные в лес по грибы.
1: О, да, но только на даче.
0: Недалеко.
2: Чтобы где-нибудь не уйти далеко в лес, не заблудиться.
1: Ну, я живу в Москве. Найти лес в лес, ну, найти грибы в лесу, мне надо ехать далеко. Но на даче мои друзья, я могу просто ходить по лесам сразу.
2: Рядышко.
1: Это удобнее, это рядом.
0: А вообще что-то пробовал уже в России из грибов? Не знаю, суп, может быть, соленые грибы?
1: Ну,
2: пирог.
1: Я люблю пирожки с грибами, суп с грибами. И у меня мой лучший друг в России, он очень хорошо разбивается грибы. И каждый раз мы едем на дачу, у меня как будто долг на аренду. Мне у нас традиция, я оплачиваю свою аренду на даче на это выходное. Я готовлю английский завтрак с грибами, которые мы нашли в лесу один день заранее.
0: Круто.
2: Ты так ему платишь немножечко.
1: Ну, немножко, да. Но это больше традиция.
0: Ну, круто.
2: Здорово. Баня с березовым веничком.
1: О, да. Я люблю баню. А я люблю вот такие.
0: А ты любишь париться или когда тебя парят? Ну, то есть ты кого-нибудь паришь или тебя когда парят?
1: Ну, ты всегда приятный, когда мне парится, ну...
2: И сам любишь похлестать веничком кого-нибудь.
1: Лучше на человека, который не нравится ему.
0: А есть уже какой-то любимый веник? Просто есть веники у нас березовые, дубовые, еловые.
1: Мне все равно.
0: Все равно.
1: Это все приятно.
2: Хорошо. Окунуться в прорубь в минус 30. Заставали тебя вообще морозы уже?
1: Как будто купел, да?
2: Да, да, да.
1: О, да. Ну, я не пробовал до сих пор на минус 30 только летом, но я хочу попробовать. Это как будто получение русского мужества.
2: Да.
1: Вы не русский мужчина, если вы этого не сделали. Поэтому мне пора.
2: Ну, есть такое.
0: Уже осень, скоро зима, недалеко осталось.
2: Ты потихонечку только начинай, да, плавненько. Валенки и шапка-ушанка.
1: Что это значит?
2: Это шапка
0: с ушами. Зимняя шапка такая.
2: Ты такой невеста, это вообще русская традиционная шапка.
1: Да.
0: А валенки это на ноги.
3: Валенки
0: такие.
3: Это
2: да, теплые.
3: Winter shoes.
1: Для меня oh no. Потому что я только вижу дедушки и туристы с этими шапками.
2: Приезжай на Урал. У нас здесь ходят в валенках, Павел Павлович ходит в валенках. Покажи валенки, кстати.
0: Ну, у меня сейчас нет валенок.
2: На микрофончике.
0: Вот они маленькие.
2: Вот такие вот валенки.
1: Я увидел на... Я был на Ярославской области, а я был на Мурманской области. Я такие видели. Эти обуви нужны в таком температуре.
0: Где холодно. У нас тоже холодно.
2: Без них не обойтись.
0: Это правда.
2: Заказать доставку еды из ресторана в 3 часа ночи. В Лондоне говорят, что это сделать практически невозможно.
1: Это вообще невозможно. По воскресеньям все магазины почти закрываются в 16:00.
0: Ничего себе.
1: Это что?
2: А если у нас есть круглосуточные.
1: Это да. Если я хочу перекусывать в Лондоне, это столица Великобритании, а я не могу перекусывать, мне надо сидеть, лежит голодный. А я могу просто заказать доставку на любом городе в России, и мне принесут.
2: Да, в любое время.
0: В любое время, это правда.
2: Так, на электросамокате по центру города погонять.
1: Люди мне убьют за этого. Ну, о да. Просто аккуратно.
2: Да, аккуратненько. Так, танцы до упада под Анну Асти и Клаву Кока.
1: Ну, это, наверное, да. Ну, я больше люблю русский рок, постпанк, вот такая, алтишки, да. Ну, всегда есть место в моем сердце для Анастасии, да. Это был один из моих самых первых русских, современных русских музыки, которые я слушал. Игорь Крид, Анастасия, это было вот такое время, когда это был, они были самые популярные.
0: Когда танцевал последний раз до утра?
1: Это был на мой первый ночь в Екатеринбурге. У нас был встреча для всех блогеров, чтобы просто общаться, познакомиться, а потом мы пошли на караоке.
0: И пили все вместе.
2: Естественно, там без Анасти не обойтись. На поезде от Москвы до Владивостока и обратно.
1: Это половина, поэтому я скажу «оу», потому да, что хорошо. Я готов на Владивостоку на поезде. Я очень хочу сделать транссибирские железные дороги и сделать сериал на Ютубе. Это будет очень невероятно. Ну, я не могу пропустить свою работу так долго, поэтому обязательно на самолете обратно. Ну, своей душой обратно на поезде.
2: Классно. Ну и последнее, наверное, после ссоры с любимой пойти к психотерапевту.
1: Еще раз?
0: Поругались.
2: Да, с кем-то.
0: Психотерапевту,
2: да,
0: или куда-то в другое место?
2: И пойти к психотерапевту.
0: Да или нет?
2: Ое?
1: Ое, наверное, потому что, ну, с помощью психотерапевта, ну, это поможет, все.
2: Да, ну, полегче будет.
1: Полегче будет, да.
2: На душе.
1: У нас, так скажем.
0: У нас обычно психотерапевт — это друг или сосед по площадке по лестнице.
2: Или потанцевать где-нибудь в караоке.
1: Ну, это зависит по каждому, что такое психотерапевт. Иногда просто ходить по лесам, успокоиться, слушать музыку.
2: Медитация.
1: Медитация. Это не должен быть психолог.
2: Не обязательно.
1: Ну, не обязательно. Ну, у каждого человека надо какой-то психотерапевт.
2: Свой.
1: Свой, да. Чтобы просто успокаиваться, отпустить должность, обязанности и просто быть своим.
0: Вот на этой ноте мы и закончим общение с нашим блогером. Алекс Торкелсон сегодня в гостях у нас, гость Международного фестиваля молодежи. Ну и пожелание, наверное, Екатеринбургу. Как тебе первый эфир, кстати?
1: На это радио. Было замечательно. Я очень рад быть с вами и быть с вами, жители в Екатеринбурге. Я очень хочу посмотреть ваш город еще, но я очень занята в фестивале, поэтому я обязательно прихожу обратно. Я, если вы подписитесь, я буду показать интересные места для всем, и вы можете встретиться со мной, покажете ваше любимое место в городе, мне будет очень приятно, поэтому я скажу в моем блоге, на Телеграме, когда я планирую возвращаться, мы можем встретиться. Пожалуйста, покажите мне ваше любимое место.
2: А мы покажем.
0: С удовольствием. А ты не забудь упомянуть в нашем блоге нашу радиостанцию Jam FM.
1: Пожалуйста, подписывайтесь тоже.
0: Спасибо огромное. Удачи тебе и, конечно, новых интересных друзей в России.
3: У тебя есть утренняя джамнастика
4: на 102.5 FM.

0: Где пробки?
1: 10:47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ, ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджи». А «Ками» в Екатеринбурге на «Металлургов» 82.
2: 3 балла на улицах города, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 20-го километра до 19-го, также 13-го до улицы Высоцкого. Много машин на Восточной от Куйбышева до Декабристов и на Куйбышева от Белинского до улицы Восточная.
3: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: акции X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM.

0: 10:53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, сегодня у нас 15 сентября, вторник, осень продолжается, сегодня, кстати, экватор нашего первого осеннего месяца, серединка, но уменьшение пойдет и совсем немного уже, и потом уже октябрь, что ли, у нас?
1: Да.
0: А как октябрь-то? Подождите, мы недавно ждали лето, а уже октябрь.
2: Да вот так вот.
1: Но еще тепло, кстати, обещают тепленькую недельку, поэтому все нормально. Сегодня день леса. Можно еще отправиться за грибами. Дождички были, я думаю, грибы еще сохраняются в лесах.
2: Да. Вчера была супруга в лесу, с грибами пришла.
1: С какими?
2: Пока не смотрел еще.
0: Съедобные, главное, что были. Давай дальше.
1: Что здесь еще все проверь. Так, сегодня день худеющих.
0: Это наш день общий, но повезло только тебе.
1: Ну, кому-то должно было повезти.
0: Мы что-то с Яриком как-то не по той диете живем.
1: Сегодня еще день свободных денег. У вас есть такие?
0: А что такое деньги?
2: Что такое свободные?
0: Ну, это когда ты не знаешь уже, на что потратить. То есть у тебя все уже куплено, такой, ну, вот, ну, пусть лежат.
1: Ну, есть какая-то сумма отложенная немножко.
0: Есть, лежат деньги, которые не знаешь, на что потратить.
2: Знаю, они лежат, но я знаю, на что.
1: А, тогда они уже не свободные, они заняты.
0: Надеемся, что у кого-то есть такие свободные деньги.
1: Ну, а нужны они вообще, эти свободные деньги?
0: Если кому-то не нужны, то мы, пожалуйста,
2: несите нам.
0: В дар примем.
1: Мы знаем, куда их применить.
0: Избавим вас от этой ноши. В любом случае, какой бы сегодня ни был повод, всегда для вас есть Jam FM и его Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. По этому номеру ты можешь поздравить либо передать привет кому хочешь, не только в Екатеринбурге, по всему миру. Послушают нас абсолютно везде, и везде Jam FM любит. Скоро появится уже DJ Дэн, также Яна Ефимова будет делать свежие истории, встречать уже совсем скоро, ну и не пропусти в 17:00 наше вечернее шоу Jam без правил. Всем желаем отличного вторника!

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины и заявил, что решающий момент еще впереди. Его заявление на саммите ЕС в Финляндии приводит издание «Стерн». По словам Мерца, в противостоянии с Россией идет речь о защите свободы и мира на европейском континенте. Канцлер добавил, что не отступит ни на сантиметр. Напомню, президент Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не угрожает европейским странам, их элиты пугают население мнимой угрозой от Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал большим заблуждением утверждение, что Украина имеет потенциал противостоять России, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Между тем, мэр Екатеринбурга показал Дмитрию Чернышенко новейшую школу города номер 366. В ней создана инновационная образовательная среда. Ученики могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Вице-премьер высоко оценил широкие возможности школы и назвал опыт Екатеринбурга полезным для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем «Макс-канале». Жительница Екатеринбурга сняла на видео слив грязной воды в реку Исеть в центре города. По словам девушки, воду с неприятным запахом она заметила во время прогулки в районе обновленной набережной возле цирка и ОГМК-арены. На видео заметно, что вода мутного цвета и напоминает нечистоты, пишет «Комсомольская правда». В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой. Там уточнили, что произошла авария на сетях водоканала. Она устранена. Из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые, отметили в мэрии. Игра футбольного клуба «Урал» и «Шинника» не выявила победителей. Счет матча 11-го тура Лиги Пари, который прошел накануне в Ярославле, 1-1. У уральцев гол забил хорватский нападающий Мартин Секулич. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков на 8-й строчке, пишет чемпионат.com. В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. С бортом пасмурной плюс 13. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 16-18 выше нуля.

Заметно или нет, но у нас половина сентября уже осталась позади, пролетело 15 число, вторник на календаре, но если говорить про эту недельку, то понедельник тоже позади, уже вторник, и я к тому, что должно быть намного легче. Групп Добром на Jam FM, тебе легкого вторника, ну а с меня хорошая музыка.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 11.19 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Серафим Дерябина стоит от Гурзовской до Шумяна, Яката 13-го км до Высоцкого, Ленина от Луначарского до Крыла Липнихта и Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
9: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Наш российский актер стремительно покоряет Голливуд. Только недавно в СМИ обсуждали его появление на юбилее актрисы Сальмы Хайек, как уже стало известно о том, что он сыграет в ее авторском кино. Фильм получил название «Арена». Команда уже приступила к съемкам. В качестве локации выбрали солнечную Мексику. Сам фильм посвящен запретной любви. В партнерше Юре выбрали модель Кару Делевинь. Кстати, сценаристом выступила сама Анджелина Джоли. Как пишет Супер, в ближайшее время Борисов может вновь оказаться в центре внимания во всем мире. Артист сыграл роль главного научного сотрудника в фильме «Искусственный». Известно, что премьера состоится в Нью-Йорке на кинофестивале. Ну а мы гордимся нашей звездочкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 11.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом ничего не изменилось. Пасмурно и плюс 13. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-запада 4,9 метров в секунду в течение дня до плюс 18.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пальцев крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворится.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
4: Мы

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили Белджиаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». 3 балла. Сервис «Яндекс.Карта». Рисует у себя на страничке. ЕКАСТа – это 13-го километра до Высоцкого. Бебель от пехотинцев до Тватуйской. Серафим Дерябиной. Мат Гурзовской до Шаумяна.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: S50+, от 1 700 000. Вот это цены Ваками! Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс», акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками автотоплива. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Чтобы стабилизировать поставки бензина, на нескольких НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Независимые нефтезаводы и АЗС прорабатывают соглашение с Минэнерго и ФАС о поддержании приемлемых цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения. Вертикально интегрированные нефтекомпании удерживают цены, близкие к уровню инфляции, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга в микрорайоне Лечебном получили двойные платежки за услуги ЖКХ от УК «Лазурит» и от компании «Энергосбыт Плюс». Последняя квитанция УК требования сдать на капремонт дома больше 4000 рублей. Глава «Лазурита» Виктор Старокожев заявил порталу Е1, что компания еще в июне расторгла договор с «Энергосбытом», но коммунальщики продолжают отправлять квитанции. В пресс-службе «Энергосбыт Плюс» подтвердили, что расторгли договор с «Лазуритом», но не выпускали квитанции с услугой платы за капремонт. В фонде капремонта добавили, что организация, которая начисляет взносы, является УК «Лазурит», пишет Е1. Напоминает, что против Виктора Старокожева возбуждены и расследуются два уголовных дела в Челябинской области. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность трассы и сделала безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона торжественно открыл путепровод вместе с министром транспорта России Андреем Никитиным. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендеи Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом пасмурно и плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснением без существенных осадков. Ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16-18 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мадонна на Jam FM. 12.17 в Екатеринбурге. У микрофона я, диджей Дэн. Продолжаю снабжать тебя хорошей музыкой и хорошего настроя. На подходе Мари Краймбрери и Чёрн Шмидт Фомин. Ну а подходит музыкальную эстафету Лю Щеботина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
7: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бурановские бабушки хотят записать фит с Ваней Дмитриенко. Артистки удивили публику заявлением о том, что хотят записать совместную композицию с кумиром молодежи. Бабушки отметили, что они стараются быть на одной волне с новым поколением. А потому такой фит просто необходим. Они прокомментировали: «Ой, Ваня нам очень нравится, но пока предложений не было. Мы ждем. Мы наблюдаем за ним и за его творчеством». Как пишет Супер, несмотря на свой возраст, бурановские бабушки стараются слушать все топовые новинки от молодых исполнителей. И даже во время работы на огороде, чтобы не отставать. Отмечу, что в последнее время на фоне огромной популярности Дмитриенко с ним действительно хотят записать хит многие артисты. Недавно Ваня презентовал поклонникам совместную песню с Мальбек и Сюзанной. Думаю, что получится весьма необычное сотрудничество. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» по-прежнему пасмурно и плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Без осадка, ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 16, аж 18 тепла.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: При большом желании можно во всем найти свои плюсики, положительные стороны. Жизнь прекрасна. Пёпл дискомашины, группа Хёц на Jam FM. С желанием или без, в любом случае, побольше плюсиков сегодня. Хорошего легкого вторника, который я приправляю. И наш с тобой ничего. Хорошая музыка. Зовут диджей Дэн. Скоро Жан Фриск, затем диджей-демиксер Денис Клявер. Ну, а подхватит музыкальную эстафету Наталья Подольская, Регина Тодоренко на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билл Джиаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты», ЕКАД стоит от 13-го КМ до Высоцкого, а Серафим Дерябин от Грузовска до Шумяна. Потерпим на Шевское, Тепличный до Космонавтов, на Восточной. От Куйбышева до Декабристов.
6: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: 50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так, повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждения газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить отправить правителей, указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет News.ru. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плывущего лося. Доплыв до берега, он вышел к жилым домам, сообщили очевидцы и выложили в сеть видео с комментарием о том, что лось пришвартовался на Химаше, профсоюзная 83, цитирует горожан Е1. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, только если не хватает корма в лесу. Но молодые особи любопытны, могут выбежать в город, но вскоре вернутся в естественную среду обитания. Между тем, в последнее время в регионе России, в том числе в Свердловской области, к людям все чаще выходят медведи, отмечает агентство. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога Оскара для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения «Неотложь» вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.03 на нашей студии в центре Екатеринбурга. По-прежнему пасмурно, плюс 15 градусов на завтра. Среду, 16 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Кто забрал, можно уже возвращать, да, светило. Но, учитывая воскресенье, уже 3 дня без него, не так много. Елена Терлеева на Jam FM, но вот побольше, ну, в качестве компенсации можно рассматривать улыбок, позитивчика и еще сюда хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Джигана Юлия Савичева, затем Мэтт Ширан. Ну, а первая в списке о Насте на Jam FM.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Кто

0: Семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Где пробки?
10: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит до 13 километра до Высоцкого, восточка от Малышева до Первомайска, тормознем на Серафим Дерябина от Грузовска до Шумяна, много машин Комсомольской, от Академической до Первомайской.
11: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: И снова музыка прямо сейчас.

0: Ловят в троечку. Халифлейм, Айова и Дотс на Джем ФМ со свеженькой вещицей, а вот Яна Фимова одна, но со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ Вика Дейнек.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатила каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
1: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Джем-ФМ.
3: Привет! Дмитрий Маликов рассказал, как реагируют на назойливых поклонников. Артист России оказывается не такой белый и пушистый, как может показаться на первый взгляд. Как оказалось, когда фанаты начинают доставать артиста, он способен повысить на них голос, а еще может заблокировать в социальных сетях. Маликов прокомментировал: «Меня достают, такое бывает. Несколько раз было. Я начинаю на них орать, удаляю всех групп, а потом возвращаю. Воспроизводить, конечно, свой ор я не буду. Это невежливо. Я тоже человек, и у меня тоже много своих эмоций». По словам певца, иногда поклонники не видят меры, а потому такое поведение необходимо, чтобы четко отстаивать свои личные границы. По данным Супер, Маликов подчеркнул, что не обижается, когда зрители ему не подпевают. Он дал понять, что даже публика может не знать некоторых его песен, особенно новых. Правильно, ведь все мы люди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Пасмурное в центре Екатеринбурга плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16 тепла.
1: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
4: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: С жизнью Зиверц на Jam FM, ну а нашу жизнь вторничную можешь приправить своим позитивом, приветами и поздравлениями, общение на Jam FM, отзовись, порадуй, я в твоем распоряжении, пожалуйста, выходи на связь. Макс, плюс 7 932 020 102.5, можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, как и всегда, ну и традиционный сайт radio.jamfm.ru, пожалуйста, тоже в твоем распоряжении. Ну и, кстати, на сайте тоже все звучит для всех, абсолютно, кто в онлайн. Отзовись, порадуй на Jam FM, жду твои приветы, поздравления, зовут меня диджей Дэн. Совсем скоро эстафету на Jam FM подхватит Андрей Звонкий.
1: Реклама. Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. По его словам, рассуждения о том, что белорусские военные якобы готовятся к наступлению на соседние страны, беспочвенны. Учения проводятся для проверки адаптации войск к современным условиям. Они продлятся до 18 сентября. Ранее с 25 августа по 10 сентября проходили учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Они отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также проверили стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений, пишет «Москва-24». Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. Жители микрорайона «Синие камни» в Екатеринбурге недовольны недавним открытием нижнего моста на развязке у Калины. Они застревают в пробках. Дело в том, что одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской. Красный свет горит по 70 секунд. И в часы пик выезд «Синих камней» в сторону Базового и Сибирского тракта встал в глухую пробку, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Впрочем, работы на развязке еще не завершены. Полностью она будет готова не раньше ноября. Нижний мост между двумя эстакадами пока запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там заужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, отмечает агентство. В парке Маяковского в Екатеринбурге на одной из площадок Международного фестиваля молодежи прошел шоу-показ «Код народа». Это событие заставило говорить о моде как о живом диалоге поколений. Стилисты собрали образы из винтажных вещей 1950-80-х годов, купив на Авито по принципу уникальности и созвучности сегодняшним трендом. Зрители увидели, что мода циклична, пишет Ура.ру, и отмечают, что увлечение ресейлом растет. Почти 60% россиян покупают вещи с историей, причем 37 из них – это молодежь. Продажи женской одежды эпохи СССР выросли в 2,8 раза, мужской – в 2,4. Советских игрушек – почти в 3,5 раза. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч в своей выездной серии. Будет играть в Омске с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по уральскому времени. Прямые трансляции проведут телеканал ОТВ и «Кинопоиск». «Автомобилист» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 5 очками в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и находится на 7-м месте. Официальный курс доллара – 84.34, евро – 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города пасмурно, плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября, синоптики нам пообещали переменно облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 10. Завтра днем 12-16. Выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Беременна.
4: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Если вдруг ждешь свежей истории, легко. Яна Ефимова приготовила буквально через минутку с небольшим наджим FM, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп Леони на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Звезда великолепного века прилетел в Екатеринбург. Звезда турецкого кинематографа Халид Эргенч прилетел в наш город на международный фестиваль молодежи. Масштабное событие стартовало в уральской столице с 11 сентября и завершится уже в четверг. Актера встретили со всей теплотой и любовью. Известно, что Халид обожает Россию и прилетает в гости уже не впервые. Как пишет Супер, в рамках фестиваля в Екатеринбург-Экспо работает масштабное выставочное пространство, посвященное перспективным разработкам российских специалистов. Участниками мероприятия стали молодые лидеры из 191 страны. Отмечу, что сериал «Великолепный век» известен по всему миру. Роль султана Сулеймана в одноименном сериале закрепила за Эргенчем статус международной звезды. Сам актер называл эту работу своеобразной докторской диссертацией. Он играл 42 года из жизни персонажа и поэтапно проходил путь от молодого султана до мудрого правителя. Фанатки, трепещите! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Пасмурная в центре города. По-прежнему плюс 15. На завтра, среду 16 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16 выше нуля.
6: Реклама.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». А по сообщениям, сервис Яндекс.Карты. ЕКАТ стоит от 13 километра до Высоцкого. Восточка от Малышева до Первомайская. Шевская, тепличная космонавтов. И постоим на Ленина от Луначарского до Карла Липникта. Совсем скоро девчонки фабричные, затем Бахти Туркен. Ну а подхватит музыкальную эстафету на GMFM Гаязов Бразерс.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: LG X50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамотор» с акцией 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Верховный суд утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российские суды. В соответствующем документе указано, что к 2030 году более 95% судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достигать 30-50%, пишет РБК. Использование искусственного интеллекта предусмотрено на всех этапах работы с судебным делом. От подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ должен выполнять вспомогательную функцию. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен увеличить число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. О таких планах он рассказал на международном фестивале молодежи «Екатеринбург-экспо». Еще один проект – единая пешеходная набережная вдоль сети от Верхесецкого до Нижнесецкого водохранилища. Подрядчик должен предложить, как продлить действующую линию к Веермоллу и разработать маршруты новых веток в Академический и на ЖБИ. До конца этого года власти планируют определить, какой проект реализуют первым. Стоимость работ может составлять около 160 миллиардов рублей, пишет портал 66. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня синоптики пообещали день преимущественно без осадков. Но завтра кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу и субботу Росгидромет обещают сухую погоду. На следующей неделе портал World Weather, а также Яндекс и Гисметео обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20 градусов. Но в следующие выходные 26 и 27 сентября уже прохладную погоду. Плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. На премьере нового шоу «Вызов» в Екатеринбурге выступил Рустам Набиев, первый в истории человек, поднявшийся на Эверест на одних руках. В 2015 году при обрушении казармы ВДВ в Омске он потерял ноги. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных вершин. Моя суперсила заложена в характере, в дисциплине, в ответственности», – сказал Рустам Набиев, цитирует его Е1. Напомню, он участвует в новом шоу «Вызов», который объединил 8 историй людей из разных стран, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами и нашли в себе силы двигаться дальше. Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 15.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно, плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16. Выше нуля.

Немного любви, света и оптимизма тебе в ленту, а главное в сердце. Ну, когда это было лишним? Немецкая хаус-трио, группа Рио, здесь на Jam FM, ну и точно лишним не будет хорошая музыка. Тем более под занавес рабочего вторника. Хорошего начала вечера, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дан. Скоро Натали, затем звонки Ася. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Кая.

0: маякнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А на Московской, 19, лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
5: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица Дори во время концерта бросили вещь прямо на голову. Дарье Шахановой во время выступления на теплоходе бросили на сцену черный плед, который попал ей, представляете, прямо в голову. Артистка не растерялась и после небольшой паузы продолжила вести мероприятие. Как пишет Супер, на одном из треков неизвестный зритель кинул плед в сторону сцены. Он накрыл голову Доры, из-за чего певице пришлось выбраться из-под него прямо во время выступления. Несмотря на такой казус, артистка не стала скандалить, а отреагировала спокойно и с улыбкой продолжила петь. Кстати, видео с инцидентом уже разлетелось по всем соцсетям. В комментариях пользователи осудили поступок человека, который бросил вещь на сцену. Они отметили, что подобные действия могут быть опасны для исполнителя. Хорошо, что певица все же не пострадала и красиво вышла из этой ситуации. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Пасмурная, плюс 15. На завтра, среду, 16 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10. Завтра днем 12-16 тепла.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Юные, горячие, не спящие. Группа Добро на Jam FM. Насчет до утра, не знаю, слишком долго. А вот буквально на несколько часов, на парочку, как минимум, предлагаю задержаться. В 17.00 уже в следующем часе стартует вечернее шоу Jam без правил. Как всегда, разные интересности, в том числе подарки. Но все подробности узнаешь в Максе. Заходи к нам в канал, а также в группе Jam FM ВКонтакте. Welcome. В 17.00 вечернее шоу Jam без правил. А меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Ну и хорошего вечера. Скоро Зивер, затем дискотека Авария. Ну а подхватят эстафету Акцент, Сьерра и Миша Миллер на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сложно на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАД даже до эстакады. Московская Челюскинцев стоят от Ленина до маршала Жукова, Ленина от Восточки до Карла Липнихта. Космонавтов от Заречной до ЖД эстакады. Челюскинцев от Восточной до Свердлова.
6: Реклама.
7: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
8: Наши машины все не поместятся.
9: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
10: Кажется, нам пора брать машину поближе.

0: акции X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме! Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс», акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102,5.

0: меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем. Джем FM. Джем FM.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В этом году в Свердловской области существенно возросло количество ДТП. С начала года их зарегистрировано более 32 400, почти на 2000 больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи. Больше половины ДТП, почти 17 тысяч, произошло в Екатеринбурге, почти на 1000 больше, чем годом ранее. На втором месте Нижний Тагил, больше 2000 ДТП, на третьем Первоуральск, почти 1400. При этом число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Чаще всего ДТП случаются с полудня до часу дня, а также с 16.00 до 18.00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница, говорят в ГАИ, пишет «Новый день». На Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за ремонта ввели временную схему движения. С 10 по 15 километры движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Транспорт пущен по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция, сообщает Департамент информполитики. Новый путепровод построен в рамках реконструкции участка ИКАДа с 10 по 24 километры от Тюменского тракта в северном направлении. Все работы на участке завершат в 2028 году, пишет «Комсомольская правда». Грязная вода попала в реку и сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Там уточнили, что из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Ранее жительница Екатеринбурга во время прогулки заметила, как в районе обновленной набережной возле цирка в реку выливается мутная жидкость с неприятным запахом, и сняла это на видео. В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой, но авария уже устранена. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей Москва. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
3: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 7 минут, за окном в центре города 15 градусов со знаком плюс. Давайте начинать, ну или как поговаривает группа Black Eyed Peas, let's get it started. Меня зовут Миш Киселев, и сегодня эти два часа я проведу вместе с тобой с 17.00 до 19.00 в вечернем шоу «Джем без правил». В общем, прекрасно проведу время, как и всегда. Сегодня вопрос, который нас объединяет. Вы знаете, на Международном фестивале молодежи то и дело, кто-то что-то теряет. Пауэрбанк, бутылку воды или вообще друга возле плотинки. Ну, естественно, они потом находятся, просто увлеклись какими-то моментами и по секундочке разбежались по разным сторонам. Но потом, конечно, воссоединились. Так вот, скажите мне, какой самый, ну, дорогой или просто интересный предмет вы случайно где-то оставляли? У меня это, ну, вообще в порядке вещей. Я могу оставить ноутбук, я могу оставить какой-то свой реквизит, я могу оставить телефон. Я не знаю, как это работает со мной, но я вот в плане вещей потеряшка вообще на 100%. Хочу знать, что в твоей жизни терялось, ну и, конечно, хочется верить, что находилось. Несколько вариантов тебе для сообщений. +7 932 020 1025, это в личку, если ты любишь писать. Если тебе нравятся общественные компании, у нас есть канал в Максе, который называется «Радио Джем FM Екатеринбург». Можешь отправлять туда. Ну или ВКонтакте, конечно, пост уже висит, поэтому жду твоих сообщений. Но не просто так поделиться. В конце часового часа я подарю тебе подарок, потому что сегодня победитель получит билеты на шоу-программу «Новая опера 6+». Ребята, боремся сегодня действительно за прекрасный приз.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова, 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.

0: завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34 43 200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: подожди.
1: Вечернее шоу на Джем ФМ.
2: Джем без правил.
3: 17:20, продолжаю обсуждать тему, которая сегодня меня интересует по максимуму. В общем, расскажите-ка мне, а какой самый дорогой, а быть может просто интересный предмет ты случайно где-то оставлял? Потому что действительно бывают разные ситуации в жизни, вы можете сесть в такси, не знаю, поставить пакет, какую-то сумку, и просто кто-то звонит вам на телефон, вы выходите и забываете все это. Быть может, где-то в гостях оставили. В общем, расскажите. Начинаю читать ваши сообщение. Надя нам пишет: «Добрый вечер. Включила радио после работы, и тут такая тема. Для меня наболевшая. Лично я ничего не оставляю, но дальше. Но вот муж, я почему-то с восклицательным, знаете, примером это прочитал, это мастер по потере шапок. Неважно, зима, весна, осень, пара шапок в сезон уходит как с куста. Простые он не носит, все время какие-то красивые бренды выищет, там по магазинам прям даже ходит. Но, в общем, наболело». Надя, мы тебя абсолютно понимаем. Быть может, у него какая-то нелюбовь к шапкам. Хотя, с другой стороны, ты же говоришь, что он ходит, ищет прям какие-то, ну, такие, знаешь, достаточно необычные. А если присутствует слово «бренд», это значит и ценничек у них совершенно другой. Ну, ладно, ладно. Я надеюсь, твоя вторая половинка с намеками все у нее хорошо. Катюха Танк нам пишет. Любимая игрушка, которую оставила у двоюродной тети 8 лет... лет 8 назад.

О, да, я помню тоже одну игрушку. Мы как-то ездили с родителями в Геленджик. Это было очень давно, даже, наверное, год сейчас не вспомню. Но мне было порядка, ну, наверное, 7-8 лет. Да, я тоже брал с собой игрушку, оставил ее там. На что мне родители сказали: ну, раз ты оставил что-то любимое, значит, обязательно туда вернешься. Первый раз встретился с обманом от родителей. В Геленджик мы за это время все так и не съездили. Но да ладно, что теперь? Будем считать, что съездим в какие-нибудь другие места, тоже с теплым солнышком, которое будет светить. Ладно, жду ваше сообщение с ответом на вопрос: какой дорогой или просто интересный предмет ты случайно где-то оставлял? Есть несколько вариантов, куда ты можешь написать. Во-первых, в личку. Вообще запишите номер, в любой момент вам может понадобиться. +7 932 020 102 5. Также у нас есть официальная группа ВКонтакте, заходи туда. Ну или канал в Максе Радио Джем ФМ Екатеринбург. Но это не просто сообщение, это не просто, знаете, такой вариант, как нам с вами можно поговорить. Я в конце этого часа подарю тебе билеты на шоу-программу «Новая опера». Это действительно стоит того. Все, пиши прямо сейчас.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
3: Jam без правил.
4: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
5: Певица Марго намекнула на сотрудничество с Канье Уэстом. Мы же все знаем, что он скоро должен прилететь в Санкт-Петербург и дать огромный масштабный концерт. Так вот, эпатажная певица призналась, что она не сможет присутствовать на этом событии. Однако намекнула поклонникам на то, что она сейчас находится якобы в таких, ну, в таком процессе рабочих переговоров с его менеджерами о возможном сотрудничестве. Сама Марго прокомментировала, процитирую. «Мне не обязательно быть на его концерте, чтобы вести с ним общение и переговоры по работе. Будет ли Канье Уэст моим продюсером? Скоро узнаете». В сети шутят, что сейчас Канье знатно напрягся. И на всякий случай его возлюбленной Бьянке советуют не расслабляться. В России ждут серьезные конкурентки.
4: Вот такие истории. А теперь давайте узнаем, что интересного происходит за окном. Погода.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
3: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
7: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
3: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Джем без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Jam FM.
3: Джем без правил.
4: Спонсор вечернего шоу Джем без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Реклама.
7: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, в центре города 16 градусов со знаком плюс, хотя чисто теоретически могу смело сказать о том, что по ощущениям все плюс 10. Но что поделать, это у нас с вами осень за окном. Продолжаем обсуждать тему, которая сегодня нас с вами объединяет. Какой самый, дорогой, интересный предмет ты случайно где-то оставлял? Разные сообщения, которые сегодня приходят, говорят, и телефоны забывали, и цепочки забывали, и спортивные сумки, в общем, тоже оставляли. Вот Света нам написала о том, что однажды она оставила, как правильно, это портмоне, наверное, где все документы, которые только могли быть. Самое смешное, она сказала о том, что, там вот лежали паспорт, документы на машину, но откуда там было свидетельство рождения детей, она вообще не могла понять. В общем, она оставила их в Питере и улетела, собственно, спокойно. Вопрос у меня только один. А как ты улетела, если паспорт остался там? Скорее всего, может, за границей, наверное, там остался, потому что тебя, объективно просто не пустили бы в самолет. Что ты там не наговариваешь, но все-таки да. Я думаю, что речь про именно загранпаспорт у нас с вами идет. Через 10 минут подведу итоги и узнаю, кому же сегодня достанутся мои подарки. А они всегда интересные, хорошие и действительно познавательные, потому что сегодня победитель получит билеты на шоу-программу «Новая опера». Наслаждаться, то только вместе с «Новой оперой».

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Привет, с вами Павел Палыч.
3: И Яна Ефимова.
2: И у нас для вас горячий анонс.
3: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
2: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
3: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
2: Жди репортаж из парка «Квартал». Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
1: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
1: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлурга-82». По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от 13-го КМЭД до дублера Сибирского тракта. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД «Стакады» Ленина. От Восточки до Карла Липнихта потерпим. На Московской от Радищева до Ленина. Бебель стоит от Пехотинцев до Таватуйска. Вильгельма до Генина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесия.
4: Реклама.
6: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
7: Наши машины все не поместятся.
8: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
9: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50+ от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 53 минуты, пришло время все-таки рассказать, кто сегодня победил. И у нас действительно есть такой радиослушатель или радиослушательница. Это Надежда. Надя, привет.
3: Привет.
2: Чем занимаешься?
3: Я еду домой.
2: Едешь домой. А почему с таким легким, знаешь, понижением тонуса? Я еду домой. Я думал, наоборот, как-то веселее это происходит, нет?
3: Ну, я уже почти подъехала, но возникают такие дела по пути домой, что дорога растягивает.
2: А-а-а, тут согласен с тобой. Ладно, у нас тема эфира, что интересного вы забывали, оставляли. Соответственно, вопрос тебе, что ты лично оставляла? Ты нам рассказывала про историю своего супруга, который все время оставляет шапки, но при этом, видимо, ну что, бабки-брызги покупает каждый раз новую. А ты что-то лично оставляла?
3: Да я вот не могу припомнить такие случаи, просто я включила эфир,
2: ага.
3: И слышу этот вопрос, и у меня сразу картинка перед глазами, как он в такси ее забыл в гостях, везде забыл, дети не забывают, но вот муж и шапки, это просто вообще...
2: Слушай, а ты не думала о том, что он, ну, просто, ну, любит покупать новые шапки, и все?
3: Да нет, он не шопоголик. Но если, допустим, покупать, она должна быть красивая.
2: А, вот он какой. Ну, получается, он не шопоголик, а шапкоголик. Его конкретно сузим до определенного формата. Ну что, хочется тебя, конечно, поздравить. И я тебе на правах рекламы говорю о том, что тебя ждет роскошный музыкальный вечер. Знаменитые арии из опер, оперет и мюзикл в совершенно новых аранжировках. Невероятные голоса солистов, эстрадный оркестр и хореография создадут яркое сочетание оперного и эстрадного звучания. Шоу пройдет 18-19 сентября на сцене Театра эстрады для зрителей 6 лет. И я тебя поздравляю, ты получаешь билеты на эту шоу-программу. А теперь крики радости. Раз, два, три. Если очень захотеть, можно вместе с Надей в космос полететь. Все, спасибо тебе большое, хорошего вечера. Пока-пока. Все, вот так-то определили сегодня, кто же победил. Я надеюсь, ее супруг услышал о том, что... Опять же, Надь, смотри, благодаря именно потере шапок ты сегодня победила. Ладно, еще раз поздравляем. Все, двигаемся дальше. Мы с вами услышимся через 10 минут. Там же подготовили для вас действительно что-то интересное. А в данном случае планы на вечер. Узнаем, что интересного вы можете поделать сегодня во вторник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компании, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского тракта встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее на ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» сыграли 54 раза. В активе «Уральцы» 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
6: Джем без правил.
0: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
7: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19. А не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Слушайте, для меня сейчас просто грандиознейшее событие, и я поделюсь с вами таким фактом. И у нас сегодня в студии гость, но не просто человек, а голос Питера Паркера в фильме «Человек-паук», актер дубляжа Егор Жуковец. Егор, добрый вечер тебе.
1: Всем привет.
0: Я вообще не могу, я потому что сразу тебе искренне скажу о том, что у меня есть два главных супергероя. Про второго я не буду говорить, а вот первый — это Человек-паук. Всю жизнь, вот всю мою жизнь был это Человек-паук. Я как-то его вообще обожаю и люблю. И для меня сегодня какой-то такой, знаешь, особенный момент, что ты сегодня у меня в гостях. Но начнем и пройдемся по нашим вопросам. Вот то, чем ты сейчас занимаешься, это именно то, о чем ты мечтал в детстве? Или как-то, ну, случайно вот получилось, подвернулось?
1: С самого детства меня привлекает кинотеатральный вайб. Ага. Я обожал ходить в кино с детства, и это как-то во мне отложилось. Угу. Я не спорю, но это было взвешенное и обдуманное решение уже в более взрослом возрасте, угу. Потому что я перепробовал все. Я ходил на робототехнику, 3D-моделирование, черчение, программирование. Я хотел стать инженером. Я ходил на танцы, на вокал. Я даже продавал обувь когда-то, поэтому... Дубляж и профессия актера — это именно то, что понравилось мне уже в более осознанном возрасте, а с детства остался отпечаток кинотеатральной романтики.
0: Ну, тогда все получается, все сошлось воедино. Ладно, двигаемся дальше. Ты приехал в Екатеринбург презентовать новое кинособытие. Расскажи, что ждет зрителей, которые придут на специальные показы, которые состоятся 18 сентября в ТРЦ «АЛЛАТРЬ» и 19 сентября в «Карабаш» в ТРЦ «Медь». Что там будет интересно?
1: Ну, там будет автограф-сессия. Угу. Я отвечу на все вопросы, которые зададут мне зрители, и расскажу что-нибудь про дубляж фильма «Человек-паук. Новый день». Для меня, на самом деле, это очень знаменательное событие, и я очень рад, что «Континент Синема» позвали меня провести это мероприятие. Еще хотел поделиться, что это фильм будет в формате IMAX. О. Я еще сам никогда не смотрел этот фильм именно в формате IMAX. Угу. Можно сказать, я приверженец Кристофера Нолана, и я за то, чтобы люди ходили именно в кинотеатр. Я посмотрел «Одиссею» и в IMAX. Это было шикарно. Мне интересно, как в IMAX будет выглядеть «Человек-паук». Там, наверное, будут шикарные виды Нью-Йорка, какие-нибудь... кадры, которые мы не смогли бы так хорошо разглядеть,
0: ну,
1: не
0: да,
1: в IMAX,
0: да, там
1: поэтому
0: по-другому.
1: Приходите, всех буду ждать.
0: Слушай, а вот готовишь ли ты для гостей какой-то особенный интерактив или вот общение будет в прямом эфире?
1: Для меня важно сохранить искренность и живость момента. Угу. Конечно, у меня есть какие-то заготовки в голове, но все равно я рассчитываю на интерактив с залом, угу. Буду отвечать на все вопросы и общаться с людьми.
0: Слушай, ну это круто, когда вот есть такое живое общение, потому что доверительный формат 100% работает, потому что Человек-паук — это что? Наш дружелюбный сосед? Вот. Ладно, поехали дальше. Сегодня еще хотел поинтересоваться, вот дубляж называют таким, ну, невидимым актерским искусством. Каково это — играть роль только с помощью голоса, когда ты находишься, ну вот, один на один, но только с микрофоном в студии?
1: С одной стороны, это сложнее, потому что все актерские инструменты у нас выключены, то есть мы не можем передать эмоцию мимикой, взглядом, жестом и так далее. Но при этом актер, который на экране, он уже за нас все сделал, он уже прожил эту эмоцию, он уже все показал. Поэтому это несложно и сложно одновременно повторять за ним. Режиссер направляет, поэтому... Это, естественно, громадный труд, колоссальный, ну, да, это очень сложно, но актер на экране уже все сыграл, все сделал, ты должен за ним повторять, идти, ничего нового не придумывать, просто передавать его эмоцию. Для этого, конечно, нужно ее проживать.
0: Тут я соглашусь. А какая эмоция героя тебе вот, ну, сложнее всего при записи далась? Там крик какой-то в полете, не знаю, сцена в битве или, наоборот, драматический какой-то момент?
1: Крики, конечно, занимают больше именно физической энергии.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
6: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
8: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа были вместе со мной. Меня зовут Миш Киселев, и сегодня мы обсуждали с вами тему, которая, мне кажется, нет-нет, да у каждого была, знаете ли. Рассказали вы мне, какой самый дорогой интересный предмет вы случайно где-то оставляли. Будь то такси, будь то где-то в гостях, в общем, неважно, просто где-то оставили, забыли. Но с кем не бывает. Рассказали о том, что вот часто вторая половинка что-то теряет, кто-то оставлял ноутбуки, кто-то оставлял свои вещи. Кто-то вообще целое портмоне мог где-то оставить в другом городе, однако спокойно передвигаться по нашей стране. Но все-таки потом вернулась и забрала, да, все документы, которые у нас Света оставила в Питере, она нам рассказала. Сегодня у меня в гостях был, вы не поверите, Человек-паук, в данном случае голос Питера Паркера, актер дубляжа Егор Жуковец. Для меня это было легендарное событие, потому что я стал на один шаг ближе к Человеку-пауку, честно вам признаюсь, это мой самый любимый супергерой. Ну, у меня два. Ладно, тут тоже не буду, конечно, вас обманывать. У меня два. Это Человек-паук и Бэтмен. Вот это просто для меня какие-то культовые персонажи. Поэтому действительно сегодня было прекрасно. Ну и что хочется сказать напоследок. Вы знаете, мне сегодня было с вами хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.
3: Эй, ты...

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского тракта встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее на ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» сыграли 54 раза. В активе «Уральцы» 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
0: Где пробки?
2: 19.16 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россиянэкс-карты, Щерса, Мунцина, стоят от Степана Разина до Объездной, Московская, Челюскинцев от Бориса Ельцина до Куйбышева, Сибирский тракт декабристов от Переулка Активистов до Белинского, Космонавтов от Ломоносова до ЖД Эстакады, ЕКАТ до дороги Р-352 до железнодорожного моста.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: Если хочешь танцевать,

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на «Джем-ФМ».
6: Привет! Дмитрий Маликов рассказал, как реагируют на назойливых поклонников. Артист России оказывается не такой белый и пушистый, как может показаться на первый взгляд. Как оказалось, когда фанаты начинают доставать артиста, он способен повысить на них голос, а еще может заблокировать в социальных сетях. Маликов прокомментировал: «Меня достают, такое бывает. Несколько раз было. Я начинаю на них орать, удаляю всех групп, а потом возвращаю. Воспроизводить, конечно, свой ор я не буду. Это невежливо. Я тоже человек, и у меня тоже много своих эмоций». По словам певца, иногда поклонники не видят меры. А потому такое поведение необходимо, чтобы четко отстаивать свои личные границы. По данным «Супер», Маликов подчеркнул, что не обижается, когда зрители ему не подпевают. Он дал понять, что даже публика может не знать некоторых его песен, особенно новых. Правильно, ведь все мы люди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
7: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.
8: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
9: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Джем-ФМ 102.5. Джем-ФМ.
12: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Глава ДНР Денис Пушилин призвал молодежь рожать по 7 детей. Это минимум, а то через 100 лет нас не станет. Но для этого нужна финансовая составляющая, сказал Пушилин, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также рассказал о восстановлении Донецка. По его словам, строится все – школы, садики, больницы, дома, дороги. В Мариуполе восстановили разрушенный драмтеатр. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тысяч из России. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Завтра кратковременный дождь, в четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу-субботу Росгидромет обещает сухую погоду, в пятницу плюс 16, в субботу-воскресенье до 20, но в воскресенье дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. На следующей неделе Волтвезе, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20, но следующие выходные 26-27 сентября уже будет прохладно, плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. Всего 5 минут чтения в день могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на ученых. Они также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Звезда великолепного века прилетел в Екатеринбург. Звезда турецкого кинематографа Халид Эргенч прилетел в наш город на международный фестиваль молодежи. Масштабное событие стартовало в уральской столице с 11 сентября и завершится уже в четверг. Актера встретили со всей теплотой и любовью. Известно, что Халид обожает Россию и прилетает в гости уже не впервые. Как пишет Супер, в рамках фестиваля в Екатеринбург-Экспо работает масштабное выставочное пространство, посвященное перспективным разработкам российских специалистов. Участниками мероприятия стали молодые лидеры из 191 страны. Отмечу, что сериал «Великолепный век» известен по всему миру. Роль султана Сулеймана в одноименном сериале закрепила за Эргенчем статус международной звезды. Сам актер называл эту работу своеобразной докторской диссертацией. Он играл 42 года из жизни персонажа и поэтапно проходил путь от молодого султана до мудрого правителя. Фанатки, трепещите! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла. Также завтра в Первоуральске плеском Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 16.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Мама Гарика Харламова эмоционально отреагировала на рождение внучки. Наталья не смогла сдержать переполняющих ее эмоций после известия о прибавлении в семье. Женщина официально стала бабушкой во второй раз и сразу же поделилась своей искренней реакцией на это событие. Она прокомментировала: «Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно». Многие поклонники признались, что действительно Наталья словно светится от счастья. Напомню, что у Гарика Екатерина родилась девочка, которую счастливые родители решили назвать Алисой. Об этом сообщает портал Супер. Для молодой актрисы этот ребенок стал долгожданным первенцем, в то время как для самого Гарика это уже второй ребенок, вторая дочка. Он уже воспитывает 12-летнюю дочь Анастасию от предыдущего брака с Кристиной Асмус. Появление ребенка в семье – это всегда настоящее счастье. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16 тепла. Также завтра в Первоуральске близком Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Певица Дори во время концерта бросили вещь прямо на голову. Дарье Шахановой во время выступления на теплоходе бросили на сцену черный плед, который попал ей, представляете, прямо в голову. Артистка не растерялась и после небольшой паузы продолжила вести мероприятие. Как пишет Супер, на одном из треков неизвестный зритель кинул плед в сторону сцены. Он накрыл голову Доры, из-за чего певице пришлось выбраться из-под него прямо во время выступления. Несмотря на такой казус, артистка не стала скандалить, а отреагировала спокойно и с улыбкой продолжила петь. Кстати, видео с инцидентом уже разлетелось по всем соцсетям. В комментариях пользователи осудили поступок человека, который бросил вещь на сцену. Они отметили, что подобные действия могут быть опасны для исполнителя. Хорошо, что певица все же не пострадала и красиво вышла из этой ситуации. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 16 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 12-16, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Понимаю.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Top Hit Chart, и я его ведущая, певица и актриса Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио-интернета этой недели, и, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. И самая главная новинка нашего чарта сегодня – новый хит Андрея Звонкова, который называется «Красота». На этой неделе трек впервые вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы открыть им нашу сегодняшнюю программу. Встречайте красоту Звонкова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Звонкого в нашем эфире сменяет коллаборация, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный в конце августа. Трек стоит в ротации уже более чем на 100 радиостанциях России и имеет все шансы стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна, «Отражение». Встречайте!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте сегодня у нас Лера Беарвульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникс», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Беарвульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов. Набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди еще один фрешмен со своим большим хитом. Вы, наверное, догадались, что я говорю про Славу Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Polyflame. Его мегахит «Тону», судя по всему, может стать самым популярным треком на радио в 2026 году. И никакая Луиза Филиппа Киркорова его догнать не поможет. Но я забегаю вперед, ведь лучшие хиты года Топ-хит назовет только в конце ноября на церемонии Топ-хит Music Awards. На текущий же момент он прозвучал в эфире уже под 900 тысяч раз, и я с удовольствием ставлю в его

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на восьмом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз. По данным топ-хит на сегодня, это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. И это отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса, певица, телеведущая Настя Негода, и сегодня я, как всегда, представляю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Но это еще не все. Некоторые из представленных новинок прозвучат на концерте Top Hit Live 17 сентября в Москве, который проведу я. Ура! Но об этом я расскажу чуть позже. А пока слушайте молодые голоса, лайкайте и добавляйте их в свои плейлисты. Поехали! Без сожаления, Тимран Изел, победитель голосования ВК.

0: хит-сферу. Надеюсь, что мне, как голосистой, молодой, перспективной, талантливой исполнительнице, которая к тому же и ведет хит-парад Топ-Хит и концерт Топ-Хит-Лайв, также что-то перепадет.
1: 102.5 Джем ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 6-й позиции сегодня я зажигаю лампочки группы Артик и Асти. Лампочки стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 120 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня лампочки Артик и Асти.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятерку лидеров у нас открывает аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». Ну а в прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. Его танцевальный фанк «Аутентичность» стал одним из самых заметных хитов этого лета. По сюжету в этой песне Лирик в игровой форме подкатывает к своей возлюбленной. Ну а что из этого получилось, мы узнаем, включив этот хит. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ» продолжает наш хит-парад.
2: Четвертое.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Если не любишь, умей.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. И мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». Это, конечно, не зал славы рок-н-ролла, но все же. И бронза у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как опа, и трек играет отовсюду. И самое главное, возглавляет интернет и даже немножечко радиочарты. В общем, почет, уважение и танцы до утра с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро этой недели группы «Градусы», чей трек «На ресницах» уверенно входит в тройку самых популярных радиохитов уже 4 недели подряд. 250 радиостанций играют этот трек. Он набрал уже более 400 тысяч эфиров, и парни не собираются останавливаться. Я от всей души поздравляю ребят с таким мощным хайпом вокруг их песни и с удовольствием включаю этот трек «Градусы», «На ресницах». Слушаем.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сейчас наступает тот самый момент, когда я должна объявить лучшие хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И наше золото сегодня получает Катя Айова и ее новый хит «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам. Много думала о жизни и о любви и вынашивала эту песню. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым. Поздравляю Айову с долгожданной победой и с удовольствием жму кнопку play.
0: Лидер ТОП

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последней части с вами была я, актриса, певица и телеведущая Настя Негода, а еще ведущая вашего любимого хит-парада Топ Хит Чарт. Еще раз напоминаю, что 17 сентября в Москве состоится концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферу будут подводить музыкальные итоги лета, представлять новых артистов, их новые хиты, а я буду вести этот концерт в компании с супер-артистом СТ. Ну а прямо сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.